0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Биринчиде музыка.

0: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Первый национальный спутник Кыргызской республики выведен на орбиту. Президент Садыр Жапаров 1 октября в рамках рабочего визита в США принял участие в церемонии его запуска. Запуск состоялся с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния с использованием ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Далее подробно.
1: Спутник выведен на орбиту в составе группы космических аппаратов, запущенных одной ракетой-носителем. Его запуск стал результатом совместной работы Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Управление спутником будет осуществляться из центра управления, расположенного в Бишкеке. Запуск спутника открывает для Кыргызстана новые возможности использования космических данных в различных сферах. Получаемая информация позволит осуществлять мониторинг сельхозземель, ледников, водных объектов, лесов и пастбищ, а также отслеживать изменения в природоохранных экосистемах. Спутниковые данные будут использоваться для выявления незаконного использования недр, несанкционированных свалок и других источников загрязнения, а также для оптимизации логистических маршрутов. Особое значение спутниковые технологии будут иметь для мониторинга и раннего выявления природных рисков. Получаемые данные позволят оперативнее выявлять признак засух, наводнений, оползней, серий и лесных пожаров, что создаст дополнительные возможности для своевременного реагирования и снижения возможного ущерба. В дальнейшем спутниковая информация будет интегрироваться с государственными цифровыми системами и использоваться для создания пространственных карт и аналитических моделей. Это позволит применять объективные данные при принятии государственных решений, инвестиционном планировании и контроле реализации государственных программ. По словам президента Садыра Жапарова, работа над спутником началась около 2,5 лет назад.
2: Мындан 2,5 жыл мурда мен тапшырма берип атайлап бириккен араб өлкөлөрүнүн Абу-Даби портс.
3: Сегодня для государства и кыргызстанцев особенный исторический день. Когда будущие поколения будут спрашивать, когда впервые спутник Кыргызстана полетел в космос, они будут помнить 1 октября 2026 года. Разработка аппарата началась около 2,5 лет назад по его поручению. Речь идет не о телекоммуникационном спутнике. Пусть наши граждане не думают, что это спутник для обеспечения мобильной связи. Это другой спутник. Он будет проводить мониторинг природы, сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, таяния ледников. Аппарат позволит исследовать состояние земель и определять, какие сельскохозяйственные культуры лучше выращивать на конкретных участках. Полученные данные также планируется использовать для прогнозирования засухи и осадков, наблюдения за ледниками и изучения природных ресурсов. Раньше КР приходилось покупать подобную информацию у стран, располагающих собственными спутниками.
1: Спутник будет использоваться для последовательного изучения всей территории Кыргызстана площадью около 200 тысяч квадратных метров. Также добавил Садыр Жапаров.
2: Спутник десегеле баяк биздин жарандар ойлоп албасын, баяк телекоммуникацияны, сотовый компанияларды баягыдай байланыш менен камсыз кыла турган спутник деп. Бул спутник башкача спутник, бул спутник.
3: Раньше у нас своего спутника не было. Мы платили другим государствам и просили предоставить нам данные, будь то 100 гектаров, 1000 гектаров или информация о погоде. Теперь такой зависимости не будет. Управлять спутником будут непосредственно из Бишкека. Теперь это будет наш собственный спутник, мы будем на 100% сами его контролировать, находясь в Бишкеке. Площадь Кыргызстана составляет около 200 тысяч квадратных километров. И заявил, что в перспективе спутниковые данные позволят изучить территорию страны значительно подробнее. За 5 или 10 лет мы сможем узнать состояние практически каждого квадратного метра нашей земли. Какой там грунт, что можно выращивать, какие имеются природные ресурсы. Запуск должен дать республике как экономический, так и экологический эффект. В дальнейшем власти смогут предоставлять фермерам данные о состоянии почвы и рекомендации по выращиванию сельскохозяйственных культур. Следующим шагом в перспективе может стать запуск телекоммуникационного спутника. Если в нашей стране и Центральной Азии будут стабильность и мир, в ближайшие 5-10 лет, в зависимости от нашей готовности, придет день, когда мы запустим и такой спутник.
2: Аларды бизге көрсөткөн кызматынын аракети менен шу биринчи спутнигибизди мына
1: Первый национальный спутник Кыргызстана предназначен прежде всего для мониторинга территории страны, сельского хозяйства, природных процессов и чрезвычайных ситуаций.
0: Председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Асамалиев в рамках рабочего визита в Республику Беларусь принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе. В рамках заседания был рассмотрен ряд вопросов, направленных на дальнейшее углубление экономической интеграции в рамках ЕАЭС и развитие широкого спектра многостороннего сотрудничества. За три года в стране введено 287 промышленных предприятий, создано около 21 тысячи рабочих мест. До конца года планируется запустить еще 47 предприятий. Глава Кабмина также отметил значение крупных региональных проектов, включая железную дорогу, Китай, Кыргызстан, Узбекистан и Камаратинскую ГЭС-1, которые создают дополнительные возможности для промышленной кооперации. Участники выставки подчеркнули необходимость дальнейшего расширения сотрудничества и развития совместных производств в странах ЕАЭС. Организация тюркских государств сотрудничает более чем в 60 направлениях, включая внешнюю политику, туризм, спорт, сельское хозяйство, экономику и здравоохранение. Также есть сотрудничество в космическом направлении. Об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Умуралиев на 6-й встрече министров здравоохранения ОТГ с участием руководителей и представителей министерств здравоохранения стран-членов организации. По его словам, одним из важных направлений является сотрудничество в сфере здравоохранения. Когда нация здоровья, развивается и экономика, и другие направления. В рамках ОТГ министерские встречи не ограничиваются обсуждениями. По их итогам принимаются конкретные документы, в том числе рабочие планы. И у нас также действуют рабочие группы по различным направлениям, сказал он. Умуралиев отметил, что в последние годы особое внимание уделяется обмену информацией между странами. По его словам, еще одним важным направлением является обмен медицинскими кадрами, поскольку состояние здравоохранения в странах ОТГ отличается. В одних государствах более развиты одни направления, в других – другие. Он подчеркнул, что сотрудничество в обеспечении лекарствами важно как с точки зрения гарантии качества, так и стоимости препаратов. В Кеминском районе с 21 октября по 15 декабря будет работать мобильная клиника, где жители смогут бесплатно получить медицинские услуги. Как сообщили в Кеминской районной госадминистрации, прием будут вести терапевт, кардиолог, невролог, офтальмолог, гинеколог, гастроэнтеролог, уролог, хирург, стоматолог и лор-врач. Также в мобильной клинике будут доступны УЗИ, КТ и рентген, маммография, гастроскопия, колоноскопия, цистоскопия и малые хирургические операции. Клиника будет работать с понедельника по пятницу с 8 часов 30 минут утра до 17 часов 30 минут вечера, в субботу с 8 часов 30 минут утра до 16:00. Проект финансируется благотворительной программой имени покойного короля Абдалы ибн Абдель Азиза при участии Исламского банка развития. В жилом массиве Берендикут увеличено количество школьных автобусов. Теперь учащихся обслуживают 3 автобуса. Об этом сообщает мэрия Бишкека. Для повышения безопасности дорожного движения в жилом массиве также планируется установить дополнительные светофоры. А в дальнейшем предусмотрен запуск нового автобусного маршрута, который должен улучшить транспортную доступность жилом массива и расширить возможности передвижения для жителей. В настоящее время в Берендикут действует микроавтобусный маршрут под номером 177, на который ежедневно выходят 14 единиц подвижного состава. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, по территории без осадков температура воздуха Чуйская долина плюс 24-29, Таласская долина плюс 22-27, Баткенская, Ошская и Джалабадская области плюс 24-29, Иссык-Кульская, Нарынская области плюс 17-22, в Бишкеке без осадков плюс 25-27.
4: Сункуль. Тянь-Шань тауларынын эң кооз көлдөрүнүн бири. Сонкөл деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Ал Нарын областынын түндүк батыш бөлүгүндөгү Соңкөл тоо менен Молдо тоонун кырларында жайгашкан зор өрөөнчүдө. Соңкөлдүн суусу тоолордон агып түшкөн чакан дарыялардын эсебинен толуктап турат. Ал эми көлдөн Соңкөл дарыясына агып чыгып, Оргуштаган Нарын дарыясына кошулат. Соңкөл тулаңдуу мекиндикте жайгашып, кыргыз жайлоолору менен курчалган.
5: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.

Саламатсызбы, урматтуу радио угуучулар. Бишкек фадине. Ассаламу алейкум. Ходиньма гыйжын пыйымы. Хыймин шайын таты дине. Радики фадетынши жын Фатима Хаваза нажащын выхуним дине. Вачын татын цой иде шансыхвы. Павым шылю хадеки фа тиньха. Чинкэ аниму тюнде. Жын ты тади кунцуа. Свын судясы, ясы шывазы, цемсы, исхар шысыр. Шутин чузы. Жынды таде кунцу. Нянжа музей хуймин помен шо чинчын нянгу. Джумаза Мар Вундизович шехаде бушу зайон тимули бянди цэлё. Тана хуйцу цемсы вырысу ян шехаде кошу. Фумы лян гюджа юянди. Юмин ше джаде юкун ло жмуди. Либян че де вэнчан хэн шэнчу юйисы хонян. Кэсы ё фэнян. Таде дэн ё ингансы кошу. Тасы ювэн кошу джа. Мар Вундизович шехаде хэн доди кошу ху. Цэ ца ё хуй шо нян хаде бу фэнчан дэхо джа гуанди нян. Джэнтян вэмэ Мар Вундизович чиж суи де сэн жэшан. Шэн бата джа лян таде сэн хо жэнши иха нян. Джумаза Мар Вундизович са, ичу вышву нян ти айо тфу и цэ милян чан шан дво ни сэн ян хаде. Ба бэн ди дэн дэн шо тон на ху джа гуан нян ван, ичу чи шэ нян шан, та дон ли бин ли. Бин дон ба, та вудо хэр хэс мин цу та шо ни нян ли фу ли. Ба гоу дэн джи ба ди шо, Мар Вундизович цэ бишкек ди чоу ю та шо ни, чоу ли чи нян ди вуру су ян. Цэ му са, цэ Москва, Кошу юэнди, врусу юэнди, ташу ни няли и няди фу, цены тэтэли коучи няли. Чыгди цыху, ичу башчу няшон, Мар Вундизович вдох Ирхыс Республика ди кошу юэнди аспирантура ли. Цычыта та четву, ювым пашы, чоушу, Имазов Мухаммед Хусизович ти линшу щели, ю юн шоди ловын ли, янчу фаин шоли. Ичу чуши няшон, па ловын кошон, Тэли ювэн кошу минтон ли. Цу чы жиня та то ли. Кыргызстан ди кошу вянди хуй цу хан ю джуншэнне кунцо то ли. То ву чин та ля цзи ди пэншэму ви кэн шу цэм с фа чон хуй цу ю юэн хуй цу вэн шу дэ ли сы ву чы чан фуз дине шэ лю чоу ю ф бэнз дине ще кошу хо дине. Ба Мар Вундизович ще хаде хэн то ди кошу вэн чон цэ Япония, Россия, Чунго, Кыргызстан, Казахстан ди жичэ цаджы шоу татфулэй дине. Та чэнчэ зэ цайон гуйчэ хуй шоу цубогодни цанжа дине. Фуго чыгэ Мар Вундизович хэнцэ Кыргыз мэнцу цэмсэ Кыргыз славян та шоуне чоуфу дине. Лян чыгэ ятун Мар Вундизович цэ жичэ хуй мэн шэ хуй ди сычэ шоу цанжа дине. Та сэ чи шэн данжа сдэ жэн. Па пеха ди та шо сычин кэнто сумёшо дине. Хэн ё фэне Мар Вундизович са хо шин чон ди мяншан жэн нэн коуч ди хо пэн ю. Чэнтян вэ мэ хуй мэн шэн ян хуй мэн шэ хуй пэн шэ мэ пэн ю мэ чиш сэй ди сэн жэн шан на жэ шэн гун шэ та дине. Вэ мэ мэн шэн ги Мар Вундизович пэн вэн та нэн гон чон джа ша ди пэн нэн юн чи ээн ю ди шо чун. Чинчин лужан ди тэнэй цэмсэ хошан ди чэнгуэн. Вэму пэнвэн ди Джумар Вундизович нэн самха ди ичэ ваншан идэн чэнг.

0: Ясыр шывазы шехадесывын, вэди чонзы. Вэди чонзы шымбуго, кэта елён, цэпиён фусашане синын гэншан. Кэнтян вэнху вэдине талян мэншын, зушян гвэнён шёдине хомасыжын. Тахуэн тэйон садине батуэй гвэгвон, зушян чэнфи тандине вэн вэди лэншан. Зушан кива чандини янби фэнтфэн цэ лэнтян шанфидини лэ джэн ебэн. Дошо яндэн, го яндэн, лэ юн еян ван тфу ту хи яндини юба чу чан. Вэди тэнлу фичэ лэ ван джа гвэнян цэ юлэ шан тэндини шан лэ та лан. Шиншу чан е фидини чо чу тэнфан лян мэн шин тэнтадини лэ та чэнфан. Фанзы гэнни вэ кэн цу, вэ нэ кэн фу. Там фильмы де ходине вба чую. Вади чонзы шымбуко, кота елян, цепиян фусашане синын гэншан. Вади юлян. Фамын лаке дояне шлю гэнча, юлян бэнди шодине гвнян ебэн. Юяне жэнду кэнчяне зушан етян, хойбэн баша фан лоди вату тюнчян. Вабу сушин сэлянле, чыгэ юлян дахэ лодо дихале джэхэн иян. Тади джасы шэнлэн тян, мэнсы бэй юн, сэй бучдо да юлян тяншанди дэн. Та хэзни кэн шицэ, тае кэн лан, лян джэнвю тае нэфа, лян лан винам. Чагэ лодо дихале джэнчян иян, дедо вади юэнили зушан фэнхуан. Чэнчуэн тодо джэнили вэди юлян, гивэ хаба налэли бата гушэн, хаба цэ бушан тянли цэнго би юн. Вэйэ мэшэн джута цу вэди юлян, я бушё джо чэншан лан юн би ху цан. Мягэ бата бочинчи бэдо да фан, дан гвэнян дивэ нэни джичун гвэнян. Кэсэ гэнцо вэ чучи, тэ юн ди гуан, каджа тондо юэнили нэ фи юн. Хэнцэ шилю тихани, вэди тэнпэн, литу фи хэмэ мэди, ю бин ю чэн. Цунсэ дэншэн дахэли юэлян нэчан, тёдо литу шанфани лян юэ лян лан. Кэсэ чэн юэ мэцо джвэ, фи мэчи лан, дампа хули фидёли вэди юэлян. Мэнзэ янли тэнпэнни, зушан гвэнян. Чочу лэнтян кэфили сюйшон тэйян. Хаба та кэшёдини шиншу твэнджян. Чоча хаба фэдини цэджян цэджян.
1: Исхар шысыр есывын. Чун ми шёпё лодине. Чун ми шёпё лодине во гэнти пэшан. Во вэнчуан кунхонзни во фондиншан. Тан юэ джэнджян чигуэди юту му шёчэн. 做话比挂过的声，气息很干净，面前也没多经济，没有为何声，我一个没意思的在道路上请，两个不觉应试试，竟跟我糊涂，许多不放心放我，盼望远处走。

Пойджу поймемо, футбол хуймин шеньки фади тантисы, Харгастан ди хуймин ще хуим. Динтя не мутяни хуймин шеньли, няль дежанса Фатима Хаваза, вам кижи че правал пилнэн ди юнчи, хо цэти цэджэн.

0: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. 5 октября в Бишкеке для работников государственных и муниципальных учреждений, а также образовательных организаций установлен рабочий день в дистанционном формате. Соответствующее распоряжение подписал президент Кыргызской республики Садыр Жапаров. Решение принято в связи с празднованием Всемирного дня учителя и торжественным открытием национального стадиона «Бишкек-Арена», а также для разгрузки транспортной инфраструктуры города. Дистанционный режим распространяется на работников школ, организации начального, среднего и высшего профессионального образования с сохранением средней дневной заработной платы. При этом решение не касается сотрудников детских садов, медицинских организаций, а также предприятий, обеспечивающих непрерывную работу коммунальной инфраструктуры и жизнедеятельность города. Государственный секретарь Кыргызстана Арслан Койчиев встретился с главами делегаций, участвовавшими в 6-й встрече министров здравоохранения Организации Тюркских Государств. Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в сфере здравоохранения и реализацию совместных инициатив. Арслан Койчиев отметил практическую значимость взаимодействия и подчеркнул необходимость перехода от достигнутых договоренностей к конкретным результатам. Особое внимание уделено цифровизации здравоохранения, развитию телемедицины, экстренной медицинской помощи, подготовке и обмену специалистами, научным исследованиям и внедрению современных технологий. Отдельно обсуждались инициативы сотрудничества в области медицинского образования, медицинского туризма, фармацевтики и обеспечения доступности качественных лекарственных средств. Участники также рассмотрели применение искусственного интеллекта в здравоохранении. Отмечено необходимость обмена опытом и выработки совместных подходов к безопасному использованию новых технологий, защите данных и обеспечению безопасности пациентов. 6-я встреча министров здравоохранения ОТГ состоялась 2 октября в Бишкеке. По ее итогам министры подписали совместную декларацию и утвердили план действий по сотрудничеству в сфере здравоохранения на 2026-2027 годы. В Бишкеке началась подготовка к предстоящему общенациональному собранию. 28 сентября представители всех 4 районных администраций столицы и городских служб собрали на специальное обучение. Участникам разъяснили порядок подготовки, требования к организации работы, подготовки информации и взаимодействию между государственными и муниципальными структурами, какие процедуры ждут районы столицы и что уже сделано на сегодняшний день. Далее подробно.
1: До 5-го народного курултая остается чуть больше 2 месяцев. Он состоится 18 декабря в Бишкеке. Согласно указу президента Кыргызской республики, в работе курултая примут участие 700 делегатов. В столице подготовка уже вышла за рамки общих организационных решений. Первый практический этап провели 28 сентября. В здании муниципальной администрации по Первомайскому району состоялось обучение для представителей районных администраций и городских служб. Перед участниками выступили представители администрации президента, Бишкекского городского кенеша и мэрии. Представителям 4 районов столицы и городских служб разъяснили, как будет организована подготовительная работа, какие сведения необходимо подготовить и как должны взаимодействовать между собой городские структуры. Отдельно была подчеркнута необходимость единого подхода и координации между Бишкекским городским кенешем, мэрией, районными администрациями и городскими службами. Для Бишкека это не первая подобная организационная кампания. Опыт предыдущего народного курултая показал, что значительная часть работы проходит именно на уровне местных сообществ, от проведения собраний до определения представителей. Организация выборов делегатов 5-го народного курултая возложена на специальный организационный комитет, секретариат курултая, органы местного самоуправления и другие государственные структуры. А вот как проходила эта работа во время предыдущего курултая и с какими вопросами представители регионов обращались к государственным органам, рассказывает делегат 4-го народного курултая от села Ак-Моюн от Башинского района Нарынской области Эрлан Джиргалбекулу.
2: Я могу сказать, что 4-й курултай хорошо прошел. И с каждым годом недочеты пункты, которые были до этого, улучшались. Когда меня избирали, не было никаких препятствий. Меня избрал сам народ. Конечно, кроме возможности выступления на Курултае, мы направляли письма с запросами. На основании этих писем приходили разные ответы. Поэтому я поддерживаю проведение 5-го Курултая и считаю, что его нужно проводить ежегодно. Я считаю Курултай одной из лучших площадок, где президент может услышать голос народа непосредственно, из уст людей, лицом к лицу, и узнать обо всех проблемах, которые волнуют население.
1: Опыт предыдущего Курултая показывает, после самого избрания делегатов работа не заканчивается. Представители регионов направляют обращения и предложения в государственные органы, а по отдельным вопросам получают ответы и решения. Но сейчас задача столицы прежде всего организационная – обеспечить проведение всех предусмотренных процедур на городском уровне. Вот что говорит делегат 1-го, 2-го, 3-го и 4-го созывов Курултая Айбек Субанов.
3: Народный Курултай – это очень уникальный институт. У нас в Конституции написано, что источником власти является народ Кыргызстана. И представители народа – это делегаты народного Курултая. И мне кажется, что на первом народном Курултае поднимались вопросы. Это самая большая проблема – это у нас был с границы с Таджикистаном. На втором народном Курултае мы поднимали вопрос о национальной идеологии. И третий народный Курултай – там в основном поднимались те вопросы, которые должны были исполнять исполнительная власть.
1: Народный Курултай постепенно становится площадкой, где вопросы, поднятые представителями регионов, получают дальнейшее рассмотрение. О роли народного Курултая говорит делегат 1-го и 3-го Курултая Ислам Калысбек Улу.
4: Потому что раньше у нас все сводилось просто к выборам. А ведь нужно различать выборы и избрания. Курултай – это действительно необходимый институт. Это значит, что мы обязательно должны участвовать в обсуждении, обязательно должны советоваться, и не обязательно все должно сводиться к выборам. Нужно, чтобы представители выбирались из числа самих людей.
1: Пятый народный Курултай состоится 18 декабря 2026 года в Бишкеке. До этого городским и районным структурам предстоит провести комплекс подготовительных мероприятий и обеспечить взаимодействие всех участников процесса. Для столицы первый организационный шаг уже сделан. Представители 4 районов и городских служб прошли специальное обучение. Теперь подготовка должна перейти непосредственно на уровень районов и местных сообществ. Канат Султакеев, Биринчи радио.
0: В Кыргызстане в этом году ожидают более высокий урожай моркови. По данным Минсельхоза, ее посевная площадь превысила 7 тысяч гектаров, а средняя урожайность может составить 300-310 центнеров с гектара. Для сравнения, в прошлом году с одного гектара собирали в среднем около 260 центнеров. Рост урожайности связывают с благоприятными погодными условиями и своевременным проведением агротехнических работ. Ожидаемого урожая будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и покрытия основного спроса населения. И в завершение выпуска о погоде. Сегодня по стране без осадков. Температура воздуха: Чуйская область плюс 24-29, Таласская область плюс 22-27, Баткенская, Ошская и Джалабадская области плюс 24-29, Иссык-Кульская область плюс 17-22, Нарынская область плюс 17-22. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4-9 метра в секунду, максимальная температура воздуха днем в столице плюс 25-27.
5: Первое информационное радио.
6: Денсаулык, маданият, үй-бүлө, жаштар саясаты. Келечек платформасынын алкагында талкуулар. Жаштардын суроолоруна жооп издеген жаштар сааты уктуруусу. Ар ишемби биринчи радионун толкунунда.
7: Bir биринчи радио муктуруулардын жаштар сааты программасы уланта. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссердук пультта Эмиль Сарбаков. Саламатсыздарбы? Бул жолку уктуруунун алкагында билим берүү тармагын колдоо максатында студенттер үчүн курулуп жаткан жатаканалар боюнча маек курабыз. Студиябыздын коноктору Жусуп Бала Сагынатындагы Кыргыз Улуттук Университетинин студенттик жатаканаларынын координатору Бексултан Шабданов жана Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университетинин окуу башкармалыгынын башчысы Эдил Амантуруулу. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер.
8: Саламатсыздар.
7: Эске салсак, Кыргызстанда билим берүү тармагын колдоо жана студенттердин шарттарын жакшыртуу максатында мамлекет тарабынан Бишкек, Ош, Манас, Баткен жана Ысык Көлдө жаңы заманбап жатаканаларды куруу долбоору жигердүү ишке ашырылууда. Мамлекеттик курулуш агенттигинин маалыматы боюнча Ош шаарында 720, Манас шаарында 740 орундуу 9 кабаттуу имараттар, ал эми Баткенде 4 кабаттуу жатакана салынат. Кийинчерээк Талас шаарында да жатакана курулары айтылууда. Архитектура курулуш министрлиги тарабынан өзгөчө сейсмо туруктуулукка жана коопсуздукка басым жасалган бул маанилүү объекттерди 2027 жылдын 31 августуна чейин толук бүтүрүп пайдаланууга берүү пландаштырылган. Анда сөз башынан болсун, агайларына өзүңүздөр ушул жаштар менен бир нече жылдан бери иш алып барып жүргөн адис катарында, окутуучу катарында айтсаңыздар, баягы эгемендүүлүк алган жылдарынан бери мындай жаңылык алгач ирет болуп жатат деп айтсам деле жаңылышпасам керек. Кандай кабыл алдыңыздар бул жаңылыкты? Анан негизи эле сиздер иштеп жаткан окуу жайларда бүгүнкү күндө жатакана маселеси кандай болуп жатат?
9: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Мен Кыргыз Улуттук Университетинин өкүлү болом, атым Бексултан Шабданов. Азыркы учурда биздин мамлекеттик деңгээлде президентибиздин колдоосу менен ушундай жер жерлерде, анын ичинде Ош, Баткен, Манас шаарларында, Талас шаарында болуп атат, Нарында курула турган ушундай пландар болуп атат. Биз билгенден бул абдан жакшы көрүнүш. Акыркы 30 жылда биз мына Советтер Союзу бузулгандан кийин мындай окуу, мындай жаңылыктар болгон эмес. Заманбап эмедеги үлгүдөгү жатаканалардын курулушу бул келечектеги студенттерибизге жакшы шарттарды түзүп берет деп ойлойбуз. Ошол эле ичинде Жусуп Бала Сагынатындагы Кыргыз Улуттук Университетинде дагы бүт азыркы учурда ошо Баткен областындагы Баткен университети, Талас университети, мурдагы Нарын университеттери ушу Жусуп Бала Сагынатындагы университеттин курамына кирген. Ошол курамга кирген университеттерде ошо Баткенде эки жатакана курула турган болуп атат, Нарында курула турган болуп атат, Таласта курула турган болуп атат. Ушундай бир иш чаралар, пландар азыр түзүлүп ишке ашуунун алдында турат. Кечээ эле ошо жетекчибиз баарыбызды чогултуп бул боюнча ошо жыйналыш өткөрдү жана жерлерди бөлүп берүү, кайсы жерге курабыз, кандай курабыз деп ошо аймактардан келген региондордун башчылары менен жыйналыш өткөрдүк. Эми мунун максаты ошо келечектеги жаштарыбызга, студенттерибизге жашоо шарттарын жакшыртып берүү деп ойлойм да. Ошондой түшүнсөк болот.
7: Эдил агай, ушул жаңылыкты сиз окутуучу катары кандай кабыл алдыңыз? Бул да болсо бир билим берүүгө, билим алууга жаштарга, ошол эле кезде бир жаштар саясатына бир көңүл бурулуп жатат деп белгилесек болот да.
8: Ооба, акыркы мына эгемендүү алгандан бери бизде мамлекет үлгүсү акырындап калыптанып, баягы улут катары, мамлекет катары дүйнөлүк коомчулукка таанылууда мындай саясат, ыраттуу саясаттар жүрүп келе атпайбы? Бирок акыркы беш жылда ошол биздин мамлекетибиздин мамлекет болуп калыптанышына чыныгы түз таасир бере турган саясий чечимдер, экономикалык жана башка чечимдер кабыл алынып келатат. Бул адрестүү деп айтылат негизинен. Эми биздер билесиздер, билим берүү тармагы, мына саламаттык сактоо тармагы мурун жалаң ушул арткан же болбосо кийин көңүл бурула турган жактарга калтырылып келсе, акыркы 5 жылдан бери, акыркы ай айрыкча мына 2 жылдан бери айлык майнасы болобу жана башка тармактар болобу ушул билим берүү тармагына, билим саламат сактоо тармакта жана башка аялуу тармактарга абдан көңүл бурулуп атат да. Ошонун бири катары мына кабыл алдык да. Бул баягы акыркы биздин тиги 2040 жылга чейин, 2030 жылга чейин өнүгүү концепцияларында да каралган да. Жаштарга ошол жакшы көңүл буруу, жаштардын калыптанышына, жаштардын биздин муундун калыптанышына негизги көңүл буруучу бир аспект катары карасак болот. Эмне дегенде жаштардын билим алуусу эле эмес, ошо тарбия маселеси, алардын социалдык тиги талаптарына жооп бере турган бир социалдык маселелерин чечүү бул эң негизги милдет да. Ошонун негизинде мамлекет ушундай чечимди кабыл алганына түшүнүү менен, кубануу менен, колдоо менен кабыл алып, биз дагы ошол өзүбүздүн жаштарды тарбиялоодо кураторлук сааттарда жаштар менен жолугушууларда айтып ушул бул мындай көңүл буруу өтө бир фундаменталдуу чечим экенин жана башка өнүккөн өлкөлөрдө ушундай чечим кабыл алынып жүргөнүн биз айтып келе атабыз. Мисалы үчүн биз мен өзүмдүн сөзүмдө жаштар менен жолугуп атканда, студенттерибиз менен жолугуп атканда, мисалы үчүн өзүмдүн баягы чет өлкөдөгү иш сапарларыбызда көргөн нерселерибизди айтып, мисалы үчүн Россияда, Уфада, мисалы үчүн мурун эле ушул бир 4-5 жыл мурун аларда да кабыл алыныптыр ушундай. Ал жакта да ушул университеттерге бөлүнбөй атайын бир шаарда эле чоң, абдан чоң 8-19 этаждуу жатаканаларды куруп коюшкан. Анан университеттердин баардык университеттердин студенттери келип жайгаша берет квота менен. Ал жерде достук, интеграция, бир университет менен экинчи университеттин кызматташуусу жөн эле ошол жетекчиликтин мугалимдердин ортосунда эмес, студенттердин ортосундагы интеграция, достошуу, кызматташуу, пикир алмашуу сыяктуу нерселер өнүгүп өсүп анан абдан бир жолго коюлган да. Мындай чоң мамлекеттер, башка Японияны алалы, Кытайды алалы, башка мамлекеттерде да бул жолго коюлган. Ошондой эле чечимдерди биздин өлкө башчысы, мамлекеттик жетекчилик коркпой кабыл алып, ушуну тиги өздөрүн милдети катары сезип кабыл алып атканы абдан жакшы көрүнүш. Ага биздин мүмкүнчүлүгүбүз, экономикалык жана башка мүмкүнчүлүктөрүбүз жетип турганы дагы бул абдан чоң бизде үмүттүү, анан абдан бир колдоону пайда кыла турган көрүнүштөрдөн да.
10: Сонун анан мына Бексултан агай айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул улуттук университеттин жатаканасы, анын абалы, аны кандай студенттер кандай колдонуп жатат, бүгүнкү күндө орун жетиштүү элеби, ушул жааттан алып караганда кандай болуп жатат агай?
9: Бүгүнкү күндө улуттук университетте жатаканалардын абалы мен канааттандыраарлык деп баалайм. Себеби жакында эле бүт жатаканаларда ремонттор жүргүзүлдү. Анын ичинде мына Калык Акиева көчөсүндө жайгашкан, Киевский көчөсүнө кесишкен жерде жайгашкан жатаканабыз бар. Аны сиздердин представителдер барып көрүп кетти. Кечээ жакында дагы келип, министрликтен дагы келип карап текшерип кетишти. Бардыгы жакшы деген бааларды берди. Ал эми Жибек жолу Турузбекова көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан жатаканабыз 4-5 жыл мурун ремонттон өткөн. Эми азыр дагы кийинки жылдардан дагы ремонт кылабыз деген эмелерибиз бар, пландарыбыз бар. Жашоо шарттары Кудайга шүгүр жакшы эле учурда, бирок жатакана жетишсиз болуп атат. Жетишсиз болуп атат. Таңкы ысык жаралып балдарга, биздин студенттерибизге жатакана жетпей калган учурлар бар. Жатакана сурап келип атышат. Андан сырткары ошо бизге мынау президенттин колдоосу менен 16 кабат жатакана, жаңы жатакана салынып атат учурда. Ошол мынау Кудай буюрса мына жаңы жылдын алдында тапшыруу болот деп үмүт кылып атабыз. Эгерде ошол жатаканабыз бүтүп ишке берилсе, ал жерде кошумча дагы 600 орундуу жатакана болот.
10: Бүгүнкү күндө ошол канча орундуу сиздерде жатакана?
9: Бизде жалпысынан 1200 орундуу жатаканабыз бар, 1200 орунга эсептелген. Анын ичинен 870 бойдогу студенттерге, ал эми калганы жанагы үй бүлө

0: требования закона, требования правил, почему та или иная сумма получилась. И у нас всегда вот мы открыты, к нам приходят, мы объясняем, почему те или иные суммы к выплате полагаются. Нужно, мы сядем и посчитаем вместе, мы тоже это делаем, чтобы разъяснить, это наша обязанность. Потому, опять-таки, да, мы механизм поддержки граждан в первую очередь, а не компания для извлечения сверхприбыли.
1: Угу. Наталья Валерьевна, вы отметили, что вы никоим образом не принуждаете граждан страховать свое жилье. То есть у граждан должно свое быть гражданское самосознание, да? И если раньше, например, большинство граждан, может быть, воспринимали страхование недвижимости, страхование жилья как, может быть, дополнительную статью расходов, то сегодня, а это, наверное, к счастью, все больше и больше граждан понимают, что это прежде всего тот финансовый инструмент, который помогает защититься от непредвиденных расходов. Но я имею в виду, если, например, дом пострадал в результате шквалистого ветра, что очень часто бывает, например, в Иссык-Кульской или в Талаской, может быть, даже в Чуйской областях, это может быть тот же град, тоже землетрясение, и что немаловажно, это те силевые потоки, которых стало, опять же, к несчастью, все больше и больше. Вот я вчера видела видео, да, где силевые потоки обрушились на Непал, но я понимаю, что это совсем другая страна, это совсем другое государство, но тем не менее, когда вот идут силевые потоки, и вот это вот, когда видео лицезреешь, то на самом деле даже страшно становится, и, конечно, может быть, вот смотря такое видео у многих наших граждан, и появляется вот вследствие таких видео какая-то, может быть, гражданская ответственность или гражданское самосознание застраховать свое жилье.
0: Да, Ирин, верно подмечено. На самом деле сознание, оно уже есть. Это не о принуждении, опять-таки возвращаемся к этому. В чем вы правы? Страна горная. То видео, которое вы видели о Непале, те же горы. Прошел дождь, пошла порода вниз, и дома, которые стояли там в низинах, получают эти повреждения. Вообще, по статистике, ну, наверное, это тоже наша гордость, вообще граждан, ну, вот для нас, например, показатель страховой компании – это выплаты. Выплаты, вот мы перевалили уже, вот сейчас прям точно, 507 миллионов 782 тысячи 358,57 сомов мы выплатили, то есть перевалили 507 миллионов. Вообще, ну, это прям хорошо, вот как я считаю. Глядя на статистику прежних лет, не будем к ней возвращаться, из них вот именно по ЧС, мы закрыли 57 с лишним миллионов, ну, как бы по ОСЖ, да, по ОСЖ.
1: Обязательно
0: страхование
1: жилья.
0: Да, по жилью, угу. 57,6, да, миллионов. Это о чем? Раньше таких цифр не было. Раньше было все куда меньше, ну, меньше страховых договоров, меньше выплат. Это я вам к чему? Это к тому, что, значит, все-таки вот эта вот легенда о том, как страховая намерена отказать, это не об этом. Страховая, ну, по крайней мере, принято говорить за свою компанию, страховая, она все-таки для оказания поддержки. И вот эта цифра, она, в общем-то, об этом. Это все деньги, которые получили наши граждане на восстановление своего жилья. Да, ОСЖ – это поддержка, но не полное восстановление жилья. Почему? Потому что, ну, если посмотреть на премию, это логично, да, 600 сомов и лимит 500 тысяч, и 1000 сомов с небольшим – это лимит миллион. Ну, дом миллион не стоит. Соответственно, да, мы дадим максимально возможную сумму в данном случае, но это даст возможность поддержать ситуацию, какие-то моменты, да, там, восстановить дом, ну, а дальше уже будет возникать уже иная, конечно, там, специфика ремонтных работ и так далее. Но, по крайней мере, поддержкой мы все же остаемся. Мы тот механизм, кто поможет гражданину в этой ситуации. Тем более, что, как правило, так как уж сложилось, вот у тебя не лежит котомочка с деньгами на вот такой случай. Конечно, принято, вот мы все, да, откладываем чего-то там на какой-то там день, да, на какой-то день, но, ну, вот, лишним не будет, правда же? Ты же не рассчитываешь на эту ситуацию, обычно это на другое. И поэтому все-таки вот этот механизм страхования, я рада, что у нас его начали понимать, а те люди, кто уже выплату получил, там вообще не возникает вопросов, человек придет заново. Его вообще, ему не надо ни разъяснять, ни объяснять, он уже знает, как подать документы, ну, на

0: В крайнем случае все контакты у нас вот везде размещены во всех ресурсах, нам можно позвонить, мы объясним. Хотите, идите в там, электронном формате, страхуйтесь, да, там на тот же МБанк мы есть, на сайт идите, страхование KG. Хотите, к нам пешком придите, если вы это все, есть граждане, кто это в принципе не любит разбираться, могут к нам прийти, там и агентская сеть хорошо развита, и филиалы развиты, и КСО, да, и сам головной развит. Приходите, все сидят, все оформят, все объяснят. А при наступлении случая, который, не дай бог, что случится, все же, но если все же так произойдет, бояться не стоит. Уже хорошо, что ты, вот обладатель этого полиса, придешь и уже будешь на что-то иметь право.
1: Угу. Нурлис Нурмамбетович, вот я, когда открывала программу, я тоже сделала ссылку на то, что Министерство чрезвычайных ситуаций призывает население страховать свою недвижимость, будь то квартира или, может быть, жилой дом, да? Но помимо рекомендаций, помимо того, что вы призываете, вы еще и рекомендуете гражданам страховать свое жилье. Почему это важно? Ну, на самом деле, вот я не зря упомянула чрезвычайные ситуации, которых вот в Кыргызстане не редкость, селевых потоков сколько в последнее время, да? Потом вот тоже вот опять же упомянула шквалистые ветры. Сколько, например, пожаров происходит? И мы, конечно, сейчас живем в преддверии отопительного зимнего периода, когда пожары тоже не редкость вследствие, например, неправильной проводки, да, установленной проводки, или, может быть, неправильно, я уж не знаю, там, или, может, какой-то обогреватель неисправно работает. Вот тот же пожар, который произошел накануне вот, в восточной промзоне, где сгорел или был пожар в малярном цехе, да, по-моему, да? Но тоже, на самом деле, задумываешься о том, как страховать жилье, это важно. Это не только сегодня, скажем так, актуально, это сегодня просто необходимо. Почему? Потому что государство, вот в лице государственной страховой организации, может тебе, конечно, не полностью, но в какой-то степени помочь получить страховую выплату. И если, например, в результате пожара, не дай бог, или в результате шквалистого ветра у меня, например, была повреждена крыша жилого дома, то, соответственно, вот эта вот сумма страховых выплат, она дает мне помощь, может быть, даже ощутимую помощь для того, чтобы я крышу вновь перекрыла, да? Если, например, произошел пожар, например, на крыше, или, может быть, там, я уж не знаю, в результате шквалистого ветра. Поэтому почему МЧС очень часто начала призывать граждан к тому, чтобы страховать свое жилье?
2: Благодарю, Ирина. Почему мы рекомендуем гражданам? Потому что никто от этого не застрахован.
1: Не застрахован, верно.
2: Со стороны Министерства чрезвычайных ситуаций и Службы гражданской защиты в случае, когда произошла чрезвычайная ситуация, мы приходим, ликвидируем, в последующем составляем соответствующие акты, материальные ущербы. И вопрос утыкается в чем? О восстановлении частного имущества. И тогда возникает вопрос, кто будет восстанавливать? Так как это является частной собственностью, то есть ответственность несет частник, так скажем. И государство уже не может выплатить энную сумму. Почему? Потому что у нас есть закон. На основании закона каждый гражданин, он обязан как бы застраховать свое имущество на основании закона. Все должно быть в рамках закона, да, так скажем. И почему призывает МЧС? Потому что после этих всех ликвидационных мероприятий жизнь-то продолжается. Жизнь, она не останавливается. И приходится частнику как бы восстанавливать свое имущество, чтобы жить как нормальный гражданин. И нужна необходима помощь. А помощь — это у нас получается страховка. Мы составляем акт, указываем материальный ущерб. На основании акта они идут в страховую компанию, предоставляют все те документы, которые мы им дали. И далее уже страховая компания, как ранее, не побоюсь сказать этого слова, коллега, мы непосредственно уже вплотную прорабатываем вот это, работаем совместно. И они энную сумму уже выдают. Это помощь со стороны страховой компании. Здесь, смотрите, даже матросчет не нужен. Они выдают энную сумму, это максимум 1200 сомов. Угу. Это в сельской местности. И получают до 500 тысяч, да?
0: Нет, сельская 600 сомов. 612, по-моему, там выходит 600. С налогом.
1: Это
0: да.
1: Сумма страхового полиса.
0: Да, это премия. Да.
2: То есть это за год они дают эту сумму, а в случае чрезвычайных ситуаций или происшествий они получают до 500.
1: Это в сельской местности, в городской больше.
0: Да, миллион.
2: В городской это уже больше, да. Поэтому МЧС призывает граждан именно страховать свое имущество. Это на практике вот в европейских государствах они все застраховывают. Они свою машину, свою жизнь даже страхуют. Это уже подсознательно население уже ощутило на себе то, что это необходимость. Угу. То есть мы тоже к этому идем, так скажем.
1: Угу. Наталья Валерьевна, Нурлис Нурмамбетович, вот когда мы говорим о страховании жилья, мы, конечно, призываем, рекомендуем нашим гражданам застраховать свое жилье. Хотя закон был издан более...
0: 15-й год.
1: В 15-м году это более... уже 11
0: прилично,
1: лет, да?
0: Прилично, да, уже
1: 11
0: прошло.
1: Лет прошло, да? Но смотрите, я ведь не зря тоже про пожары упомянула. Мы в преддверии отопительного зимнего периода сейчас живем, да, находимся. Но пожары, они, наверное, время года тоже не спрашивают, да? Вот конечно. Вчерашний пожар произошел, да, в Восточной промзоне. Потом до этого сколько пожаров было, когда, например, горели те же станции технического обслуживания. Это все, как я понимаю, юридические лица, да, это компании. Да. Вот скажите, пожалуйста, вот со стороны как государственной страховой организации, может быть, со стороны МЧС, насколько тоже идет призыв, рекомендации юридические лица, компании призывать к тому, чтобы они тоже страховали вот те объекты, которые они, соответственно, имеют. Вот тот же малярный цех накануне, да, станции технического обслуживания. Ведь, наверное, тоже идет призыв и рекомендации, чтобы юридические лица тоже страховали свою, ну, скажем так, недвижимость, да, вот я уже как бы привела в пример.
0: Да. Ирина, ну, смотрите, это не обязательно страхование жилья, да, там, где юрлица, это не о жилом, слово ключевое – жилое.
1: Это тут добровольное.
0: Это уже добровольное страхование,
1: менее,
0: вид, добровольное страхование имущества. Вот моя практика ГСО показывает, что компании крупные, они все застрахованы. За редким исключением, соцобъекты, муниципальные, это все вот застраховано, и выплаты идут достаточно. Давайте я вот даже вам циферку дам, она у меня даже вот прям есть. Так, вот смотрите, по добровольным около 300 миллионов закрыто. Туда
1: это
0: входят
1: тоже существенно,
0: вот,
1: да.
0: Если конкретно вот добровольное страхование имущества, именно имущество, то, чего сейчас пример показали, там на Восточной промзоне сгорело, это 19,4 миллиона выплачено. Это этот год. Там и огонь. Там и то, что мы... как правило, да, пожары. Вообще, если сейчас откатиться назад и смотреть, от чего чаще всего страдают имущество, ну да, пожары. Если то же самое, и, кстати, по обязательным страхованиям жилья тоже лидируют пожары. И за ними уже сели, недалеко вот они ушли. Все остальное уже разбросано. Что касается добровольного страхования, мы освещаем опять-таки на своих ресурсах, мы стараемся это показать в Facebook, на наших Instagram-страничках, мы объясняем, что вот, мы прям показываем, мы выплатили и говорим, вот школа, там сад детский, мы пытаемся объяснить и механизм страхования, вот наши девочки, кто занимается освещением тематики, они прям стараются максимально подробно рассказать, конечно, там не о ставках, потому что ставки это вот как будто обещание, ты вроде сказал, и должен застраховать, но у всех же индивидуальное имущество, разная защита имущества, от этого ставка, конечно, варьируется. Если это, ну, грубо говоря, старое ветхое здание со старой проводкой, конечно, оно не может, и это нечестно будет относительно того, что кто-то получит одинаковую ставку, когда у тебя все в порядке, да, там с техникой пожарной, да, вот и МЧС тоже это подтвердит, что все-таки логично, да, мы от них получаем документацию, она порой описывает вот состояние проводки, то же самое, которое является часто причиной возгораний, да, и вот это все разное. Да. Это уже к нам приходите, добро пожаловать, мы это все расскажем, или позвоните, не приходите.
1: Нурлис Нурмамбетович, это хорошо, когда крупные компании, они по добровольному страхованию жилья застраховали, да? Но есть, например, вот такие мелкие хозяйствующие субъекты, которые, например, занимаются там, я уж не знаю, оказанием услуг, да, вот станция технического обслуживания, это же услуги, да, малярный цех, вот вчерашний в Восточной промзоне зоне, это тоже услуги. Вот когда происходит пожар, Нурлис Нурмамбетович, вы когда тушите, когда вот пожарная служба едет тушить пожар, вы же тоже, наверное, как-то задаетесь вопросом, насколько вот этот вот, вот эта вот станция технического обслуживания или тот же малярный цех, может быть, были застрахованы? Или, например, в государственной страховой организации или где-либо в другой страховой компании, я уж не знаю. Ведь тоже, наверное, когда происходит пожар, у владельца станции технического обслуживания возникает вопрос, а чем государство мне может помочь? Вот. Да. Но оно может помочь как? Если, например, ты застраховал эту станцию технического обслуживания. Если ты не застраховал, я уж не знаю, имеет ли, скажем так, право владелец станции технического обслуживания надеяться на другую помощь государства. Я уж не знаю, вы об этом тоже сейчас скажете. Пожалуйста, Нурлис Нурмамбетович.
2: Хотелось бы начать с того, то, что у нас в республике есть два сезона пожароопасного периода. Это летний и зимний. Вот летний у нас уже сейчас заканчивается, и наступает зимний период, пожароопасный период. Это отопительный сезон. И наши ребята, они производят профилактику как на местах, так и в соцстраницах, так скажем. И они и объясняют населению, объясняют тем же соцобъектам, о пожарной безопасности. И обязательно указывают в конце то, что необходимо данное имущество застраховать. И объясняют причину, почему. Как я уже ранее высказался, это гарант того, что после происшествия продолжается жизнь. И это гарант то, что он ни с чем не останется. Есть энная сумма, так скажем, да, которую он может частично что-то восстановить, сделать. И в данном случае, то, что вчера пожар произошло, да, после ликвидации пожара обязательно производится акт осмотра, причину возникновения пожара, и обязательно уточняется, застрахован ли данный объект.
1: Я напомню вам, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, что в эфире Беринчи Радио и в эфире АЛАТО 24 программа «Прямая связь». Сегодня мы говорим о важности страхования жилья, говорим о том, насколько продолжают расти темпы страхования недвижимости среди населения Кыргызстана. И напомню, что сегодня с вами на прямой связи заместитель начальника управления страховых возмещений и выплат Открытого акционерного общества Государственная страховая организация Наталья Атаева и начальник управления боевой подготовки и воспитательной работы Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики подполковник Нурлис Турюкулов. Напомню, телефоны прямого эфира 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Наталья Валерьевна, вот чуть ранее вы отметили, что вы иногда, а может быть даже зачастую, встречаетесь с недовольством граждан при страховании жилья. Мне тоже сейчас интересно, чем наше население недовольно по вопросу страхования жилья. Это может быть большой пакет документов, усложненный, хотя мы очень часто говорим о том, что государственная страховая организация наконец-то вот шла к тому, чтобы данный пакет документов упростить. Это может быть и размер страховых выплат. Я тоже, знаете, задаюсь вопросом, что если, например, у гражданина в результате шквалистого ветра или, может быть, в результате пожара, да, например, сгорела крыша, то, соответственно, вы же потом как-то смотрите, вот создается комиссия, да, гражданской защиты, по гражданской защите, вы выезжаете на место, вот я понимаю, что это делают все сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, оцениваете ущерб, и потом по результатам вот этой вот проведенной работы вы в конце концов, наверное, озвучиваете этому гражданину, что у него размер страховой выплаты, например, в городской местности составил 150 тысяч сомов. А хотя он надеется на выплату, например, в 300 тысяч сомов. Это же ведь тоже недовольство. Вот характер недовольства, он в чем заключается, Наталья Валерьевна?
0: Ну, вы знаете, Ирина, на самом деле ситуация достаточно разная. И вообще у нас каждый день вот в управлении выплат, он, наверное, строится индивидуально по-другому, от другого дня отличительно. У нас нет похожих каких-то кейсов, они все индивидуальные. И недовольство тоже бывает индивидуальным, но основная, конечно, основная претензия – это, первое, деньги, их мало, по мнению гражданина.
1: То есть если это, уж вы имеете в виду размер страховых выплат?
0: Выплаты, угу. Да. Если уж вот претензия – это вот либо недостаточно средств, есть претензия относительно отказа, но по статистике сразу скажу, пока я не ответила на первый вопрос, сразу на второй закроем, что процент отказов, мы вот для себя подсчитываем, ведем же статистику, он не превышает 2%.
1: Так-то. Ничтожно, скажем так.
0: Относительно выплат это ни о чем. Вот. Ну и третье, это документы не в порядке правоустанавливающие. Так уж случилось, что не все граждане при сборе документов могут предоставить требуемый пакет. Но давайте вот основная причина, человек не может подтвердить право собственности, с таким мы тоже сталкиваемся. Но, с другой стороны, это ведь риск выплатить не тому человеку. Вот, ну, не может он подтвердить, подтверждающий документ не предоставляет, но у него есть заявление, в котором он обращается к нам, просим осуществить выплату. Тут претензии вроде по деньгам не возникают, но человек не может получить, тоже понимая. Ну, вот не оформил он вовремя чего-то. В регионе так тоже случается. Вот он живет уютно, хорошо, не дошел до регистрирующего органа, чего-то там когда-то не переписал, право на наследство там не перешло и так далее. Тоже сталкиваемся, поэтому тут скорее вопрос и просьба гражданам на нас не обижаться, а просто привести в соответствие документы. Мы просто по закону не имеем права осуществить выплату без подтверждающего собственности.
1: Я вот тоже страхую свою недвижимость, и я понимаю, что там, в принципе, ничего сложного-то и нет. Но, опять же, есть такие моменты, когда вы в случае страховых выплат можете отказать, да? Вот, например, опять же, возьмем пожар. Если у человека произошел дома пожар, например, вследствие неправильно установленной проводки, или, например, у него был неисправный обогреватель, в результате чего, например, произошел пожар, то в таких случаях вы откажете, или все-таки у такого гражданина есть, скажем так, надежда на то, чтобы страховую выплату получить?
0: Ну, начнем с того, что государственная страховая организация, согласно лицензируемой деятельности, не является экспертом, а, соответственно, действует исключительно в рамках предоставленных документов. Гражданин собирает пакет документов. Основные – это правоустанавливающий документ, как мы с вами уже поговорили ранее, полис действующий. И это важно, почему он действующий. И акт Министерства чрезвычайной ситуации, да, или акт КГЗ при случае ЧС. На самом деле пакет-то не огромный совсем. Вопрос именно в его оформлении. Насколько там все достаточно четко прописано и дает возможность государственной страховой организации установить, является ли это случаем, либо не является, подпадает этот случай под риск или не подпадает. Наличие полиса – это не гарантия спасем от всего. И читать это правильно, когда и мы даже нашим вот филиалам и нашим агентам настоятельно постоянно вот жужжим в уши, что, пожалуйста, уведомляйте граждан, когда берете на страхование, какие риски мы покрываем, а чего, собственно, мы не покрываем, в каких случаях возможен отказ, потому что, чтобы потом гражданин не столкнулся с тем, что, а мне не сказали, вот он же не обязан, там базовой комплектации знаний в этой части нет, в общем-то, особенно те, кто вот новичок страхования, только вот зашел на него и не хочет составлять человека с плохим впечатлением вообще о страховании. И да, мы объясняем. Например, сильный дождь, если он происходит, ну, как бы, да, мы тут... Или пожар, да, там, пожар, вот то, что вы говорите, вина сторон, да, она устанавливается. Если там грубая неосторожность, и это прям прописано, ну да, это отказ. Умысел, ну то есть это мошеннические действия, ну тоже, да, отказ. А собственно в остальных случаях, то это достаточно выплатные кейсы. Если у нас в акте о пожаре указано, что короткое замыкание, вот мы достановились, как раз до эфира оговаривали этот момент, собственно, а у нас нет основания отказать, да мы в принципе не нацелены на отказ, мы же механизм выплат, нам просто надо документы привести в соответствие, чтобы в рамках закона осуществить выплату. Да, и мы поддерживаем граждан выплатой. Теперь относительно суммы, переходя. Это не мы придумали, это не сделает оценочная компания такую оценку ущерба, и это не сделает МЧС. МЧС может зафиксировать наличие события, он может указать адрес поврежденного имущества, акт, в смысле, он. Вот, там же пишется владелец, и, собственно, на том все. Дальше пошли мы уже, что вот почему, да, причину, да, сель вы, допустим, напишите, или там, в общем, событие описывается, дата, само событие, собственник и адрес имущества. Вот это обычная информация, содержащаяся в таком акте. Но нам это достаточно. Дальше мы это все собираем благополучненько и начинаем смотреть кейс. Вот мы смотрим этот кейс, и мы руководствуемся при выплате методикой. Методика — это о другом. Это то, что возникло вместе с законом. Закон нам говорит, какие риски покрываем, а методика говорит, как считать. Весь дом 100% или квартира 100% имущества берется. И на каждую из частей, например, наружная отделка, да, или там, не знаю, стены, да, то есть все это разбито по частям. И на каждой из частей отведен процент 10%, 30%. И в итоге это сложится весь дом. Так вот, при выплате мы считаем, исходя из вот этих пропорций. То есть мы не можем превысить 30% от общих 100. Поэтому выплата не 500, а 150, скажем. Ну, тут вдаваться уже там в расчеты мы не станем, но итогово это пропорции, которые установлены тем же законом, точнее методикой.
1: Наталья Валерьевна, Нурлис Нурмабетович, необходимо сказать и отметить, что многие наши граждане понимают вопрос, важность страхования жилья, что это просто необходимо сделать. И вот вы озвучили процентовку на сегодняшний день. Это значит охват страхования 30,7%. Да? Но на самом деле, конечно, есть к чему стремиться, но тем не менее многие наши граждане интересуются таким вопросом, что если вдруг человек пострадал, не сам человек, а вот его дом пострадал в результате какого-либо, скажем так, стихийного бедствия, да, вдруг это может быть землетрясение, тот же селевой поток, шквалистый ветер, тот же пожар. Конечно, возникает вопрос, мы, конечно, хотим и надеемся, чтобы этого с нашим домом, с нашей недвижимостью ничего не произошло, но тем не менее, если это происходит, человек, конечно, теряется, он расстроен, у него паника, но тем не менее, когда он собирает всю волю в кулак, он, наверное, задается вопросом, что мне делать, куда обращаться, сколько времени займет работа по подсчитыванию размера ущерба, сколько я получу или сколько мне времени ждать, чтобы страховую выплату, соответственно, получить, если я застраховала свою недвижимость. Мне сейчас хотелось бы, чтобы вы более подробно, может быть, обрисовали или озвучили алгоритм действий, что делать человеку, если его недвижимость, если его дом пострадал от того или иного стихийного бедствия. Это тоже очень важный вопрос. Многие тоже радиослушатели задаются вопросом касательно того, сколько ждать, долго ли, займет ли это продолжительное время, или это все делается быстро и оперативно. Мы же хотим все-таки, если, например, зимой это происходит, чем быстрее я сделаю крышу, тем, скажем так, быстрее в моем доме будет тепло. Да?
0: Снегу, да.
1: Вот, поэтому никто не хочет мерзнуть, Наталья Валерьевна, и поэтому тоже возникает вопрос, алгоритм действий каков, сколько времени все это занимает?
0: Ну, первое, что стоит сделать, это, конечно же, даже если ты не вспомнил про страховку, позвонить в соответствующий компетентный орган, да, пожарная служба, как правило, да, вот если мы сейчас говорим о сезонности, что сейчас не наступает, все-таки сезонность, да, она действительно случается, вот, звоним и уведомляем о пожаре, пожар все равно тушить, это понятно, что первое сработает. Далее о страховке можно пока не вспоминать, не надо вспоминать о ней пока. Пока надо сейчас вот в безопасность привести своих домочадцев, себя самого и максимально сократить убыток своего жилого дома. Я думаю, что, ну, особенно касательно регионов, я вам так скажу, так или иначе МЧС с ГСО держит связь, и так или иначе государственная страховая организация, точнее аварийная служба, она все равно в курсе, оказывается, по итогу о случившемся, сама в курсе, а также гражданин, конечно же, должен уведомить. Пройдет время, и у человека достаточно времени на уведомление, он там 10 дней пройдет, он вспомнит там, да, и он уведомит о том, что вот произошло. Однако, если все-таки человек забыл уведомить, забыл вот, вот все вот прям, ну, есть у него документы, угу, подтверждающие наступление события, отказа не последует. Страховая компания, ну, по крайней мере, государственная страховая компания, она будет смотреть такой кейс. И это не будет служить отказом, если человек своевременно не уведомил. Если есть возможность установить по документам компетентных органов наступление страхового события, мы это сделаем. Мы переведем это в разряд случая, осуществим, согласно расчету, выплату. Конечно же, если человек, ситуация вторая, если человек вспомнил о наличии полиса, ему нужно, конечно же, связаться с аварийной службой. Все контакты указаны на оборотной, угу, стороне полиса. Приедут аварийные комиссары, зафиксируют события, составят акт. Пожалуйста, просите акт, у вас он должен быть. Акт составляется двусторонний, дата фактическая, событие заявляется по дате события. И пишется краткое, что произошло, там, что повреждено, пожар, допустим, там, 15-го, mm-hmm, я не знаю, августа, повреждение крыша, там еще что-то, там стена, да, перешло, или там притушение, например, угу, повреждены стены дома, внутренняя отделка, это тоже входит в притушение, как случай. И вот после такой фиксации начинается сбор документов. Первый, конечно, и важный документ, это органы компетентные, угу, должны дать нам на этот счет заключение. Мы ждем, ну, будем говорить сейчас об МЧС, да, то есть, да, вот пожарная служба, да, или если это ветер, это станция.
1: То есть выявляет, заключение, почему произошел пожар,
0: конечно, да? Конечно, нужно же определить риск, какой входит, угу, и какой не входит. Теперь, что касательно того, что, да, вы говорили о том, что гражданам где-то сложно. Знаете, чего сделала страховая компания? Благодаря, конечно же, поддержке государства, мы снизили некоторые показатели. Mm-hmm. То есть, если раньше землетрясение у нас это вот вечная проблема, да, до 6 mm-hmm. не дотянули, а разрушения есть. Mm-hmm. Мы все понимаем, техническое состояние домов и так далее, но все-таки очень хочется помочь гражданам. И в июне 26-го mm-hmm. года был принят закон, поправки в действующий закон об обязательном страховании жилья, они вступают со следующего года у нас в силу, там уже уровень бальности упал до 5, то есть уже попроще. Опять мы, как правило, ну вот у нас чаще вот, что оно доказуемо, угу, да, и тут уже отказа не наступает. То же самое с ветром, ветер, порывы у нас 25 метров в секунду, они были снижены до 18, пока еще, да, мы работаем, угу, но со следующего года будет еще проще, еще больше покрытие, еще больше возможности получить это возмещение. То есть, да, мы вот стараемся, чтобы это была, да, поддержка. Да. И вот мы с МЧС вместе, да, вот работали над вот этим, угу, моментом, чтобы вот помощь, она была более такой обширной, более ощутимой. Ну и, конечно же, доверие, чтобы появлялось, угу, побольше.
1: Хотели добавить, Нурлан Нурмагомедович, пожалуйста.
2: Один из основных критериев выдачи, это получается со стороны МЧС дается заключение, угу, заключение, это может быть от комиссии гражданской защиты, так и от пожарной службы. И это основание дает о получении энных выплат. А второе, это хотелось бы добавить то, что у нас есть квалификация чрезвычайной, угу, ситуации, есть постановление правительства под номером 21, в котором вкратце указывается, какие критерии, как чрезвычайных ситуаций и по каким признакам оценивается чрезвычайная ситуация, угу, да, так скажем. И во взаимодействии с коллегами мы даем соответствующие документы, которые дают право на получение энной суммы денег. И хотелось бы еще такое жизненное что-то рассказать. В Турции, когда мы были, угу, люди в основном переживали за людей, которые погибли. Они не переживали за свое имущество, да, за свое, угу, так скажем, да, имущество. Почему? Потому что это все было застраховано. Они вот сел, переговорил, сидишь, и они говорят, все это мы восстановим, все это мы сделаем, но человеческую жизнь
1: Не вернешь,
2: да. Uh-huh. И они, у них подсознательно, у населения такое, то, что обязательно нужно это страховать. И это обязательно государство, со стороны государства это восстановится. Uh-huh. То есть они уже не переживают за свое имущество. Вот. А ценность, она заключается в человеческой жизни.
0: Ну да, тут еще стоит отметить, Кыргызстан на пути еще становления, мы еще развивающаяся экономика. Но если вот действительно так представить, логика эта штука хорошая, да? И вот если представить, что развитые страны вот поняли бы, что страховка – это вообще как бы вещь против личности, а личность все-таки во главе таких, да, уже государств, наверное, бы ее уже не существовало. Поэтому все-таки опора, ну, прям делается опора ведь в таких государствах на страхование жизни. Очень многие люди себя страхуют, свои жизни, свои имущества. Вообще все, все, даже от потери работы. Такое тоже бывает, поэтому это прям показательно, это, наверное, стоит вот уже задуматься, что, наверное, не просто так. Это тоже составляющая развитой экономики, развитой.
1: Наталья Валерьевна, охват страхованием 30,7%. Скажите, пожалуйста, есть регионы, которые совсем не активны в плане страхования жилья?
0: Нет.
1: Или, в принципе, все активны?
0: Все сейчас уже области.
1: Если раньше мы несколько лет говорили, что Бишкек и Чуйская область, они где-то позади,
0: лидируют или позади,
1: на тот момент, то сегодня об этом?
0: Ну, сейчас, да. Знаете, практика все же показывает, вы правы, там, где больше квартирных домов, там меньше страхования. Это факт. Все-таки жилые дома – это то, что забрали на себя этот больший процент. Но, тем не менее, сейчас вот мы как-то стараемся это, опять-таки, через домкомов, через какие-то там соцсети продвигать и объяснять. Вот мы же смотрим, там тоже были пожары в микрорайонах, пару пожаров, да, возникло квартирные дома, да. То есть вот на таких примерах, вот вообще меньше всего хочется, чтобы вот таким примером, да, человек понял, что нужно застраховаться. Вот сосед уже посмотрел на горящую рядом квартиру, он, конечно, испугался, это адекватная реакция, он думает, блин, а надо же застраховаться. Вот такие вот моменты. Но хотелось бы, чтобы это приходило не так. Но да, до сих пор остается самым действенным, по ходу, таким ситуации смотрится, что самый действенный способ.
1: Спасибо вам, Наталья Валерьевна, Нурлес Нурмамбетович, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Время нашей программы завершается. Напомню, что сегодня в программе «Прямая связь» мы говорили о важности страхования жилья. Дорогие наши слушатели, оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, до встречи.
3: Уважаемые радиослушатели, на Беринчи радио был повтор программы «Прямая связь».
4: Беринчи радио. Здесь и сейчас.
3: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.

0: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асымалиев в рамках рабочего визита в Беларусь 1 и 2 октября принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Выступая на заседании, он отметил необходимость совершенствовать условия для бизнеса и граждан в рамках ЕАЭС и своевременно адаптировать механизмы Союза к меняющимся экономическим условиям. Отдельное внимание Асымалиев уделил развитию транспортных коридоров и устранению барьеров на внутренних границах ЕАЭС. По его словам, задержки грузов негативно отражаются на бизнесе, особенно на малых сельхозпроизводителях. Премьер-министр также предложил объединить существующие инструменты прослеживаемости и маркировки товары, электронные документы и навигационные пломбы в единый цифровой контур. Это, по его мнению, позволит сделать контроль более прозрачным, а процедуры удобнее для бизнеса. Кроме того, Касымалиев отметил важность сотрудничества в энергетической сфере и поблагодарил партнеров за поддержку Кыргызстана поставками нефтепродуктов. Он предложил заранее обмениваться информацией и проводить консультации при возникновении рисков дефицита отдельных видов топлива. По итогам заседания Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах подписан ряд документов. В Кыргызстане продолжается работа по привлечению инвестиций и запуску новых производств. На сегодняшний день сформирован портфель из 208 инвестиционных проектов общей стоимости 406,5 миллиарда сомов. Проекты охватывают 7 областей, 40 районов и 12 городов. В какие отрасли будут направлены средства и что эти проекты дадут экономике? Подробности в нашем материале.
1: В Кыргызстане определены 208 инвестиционных проектов общей стоимостью более 406,5 миллиардов сомов. Они охватывают такие направления, как промышленность, сельское хозяйство, энергетика, туризм, транспорт и логистику, социальную инфраструктуру и индустриальные парки. Перечень проектов был рассмотрен на заседании под председательством специального представителя президента по особым поручениям Бакыта Турыбаева. Теперь основной вопрос – найти необходимые средства для реализации этих проектов. Для этого будут определены источники финансирования и разработаны механизмы государственной поддержки. По словам экономиста Искендера Шаршеева, объединение проектов в единый инвестиционный портфель позволит системно проводить дальнейшую работу.
2: Очень хорошо, что такое количество проектов сформировано, сумма огромная. Чтобы эту сумму, естественно, профинансировать, наша страна, наверное, могла бы в течение многих лет сама это все профинансировать, но, скорее всего, потребуется деньги международных инвесторов. Для этого нужны еще мероприятия, B2B-мероприятия, конференции, встречи, выставки, питч-мероприятия, где питч-деки по этим проектам будут предоставляться на внимание инвесторов. Соответственно, это нужно у нас в стране организовывать, за рубежом, обмениваться офертами с крупными инвестиционными холдингами, компаниями, которые управляют финансами в мире. И я думаю, что да, это будет очень хорошо, если мы привлечем мировых инвесторов к нам, потому что именно по этой причине, по той, что многие инвесторы с разных стран работают в стране, многие страны, которые вот поднялись хорошо и развились, именно и развились, потому что для того, чтобы страна была в безопасности, во-первых, во-вторых, чтобы в ней был экономический рост, нужно наличие разнообразных инвесторов из разных стран, из разных сфер. Ну и к тому же нужно, чтобы наши аналитики, международные аналитики смотрели, что мы будем у себя производить, насколько она будет необходима миру, чтобы можно было экспортировать, чтобы проекты действительно были прибыльными и для страны, и для инвестора.
1: Пока не определено, когда именно будет запущен каждый из 208 проектов и в каком объеме они будут профинансированы. Однако при их полной реализации эффект может напрямую отразиться на экономике. В частности, будут открываться новые предприятия и создаваться рабочие места, увеличиваться объемы производства. В регионах может повыситься экономическая активность, что создаст условия для роста местных доходов. По информации начальника отдела анализа промышленной сферы Министерства экономики и коммерции Кыргызской республики Таланта Карасартова, в стране активно ведется работа по запуску новых предприятий.
3: В соответствии с поручением главы государства, ежегодно реализуется программа 100 промышленных предприятий. За каждым проектом закреплены руководители государственных органов. Поскольку проекты реализуются в регионах, за них отвечают представители на местах и полномочные представители президента, а в центре – руководители соответствующих государственных органов. В Таласской области ко Дню независимости при участии президента были открыты 60 промышленных предприятий. В результате создано более 4000 новых рабочих мест. По предприятиям, в которые привлечено около 500 миллионов долларов инвестиций, сейчас ведется большая работа. Ожидается, что до конца года эти проекты будут реализованы.
1: Для реализации проектов важно качественно подготовить технико-экономическое обоснование, бизнес-планы и финансовые модели. Отмечается необходимость оказания предпринимателям экспертной поддержки в этом направлении. Также акцент сделан на сотрудничестве местных органов власти с институтами развития и государственными банками. Эксперт Улукман Мамытов отмечает, что при финансировании инвестиционных проектов важно эффективно использовать возможности банковской системы.
4: У нас много запускается производств, но все они страдают от того, что не хватает финансирования, не могут нормально взять кредитов в банки, потому что банки плохо кредитуют реальный сектор. Пример со строительной отраслью показывает, то, что вкладываются в эту отрасль все, а банки всего лишь на 6%. То есть надо пересматривать банковскую систему и разрабатывать программы, стимулирующие банки работать с предприятиями. Они, конечно, боятся рисков, их можно понять. Они спрашивают залоги. Но, скажем, предприятий у нас очень много в регионах, а в регионах залоги дешевые, и поэтому эта система хорошо не работает. Надо подключать тот же гарантийный фонд, придумывать новые механизмы. И эти новые механизмы могут включать, вот за рубежом используется такой механизм. Государственные или частные банки, они заходят в долю, в совсем небольшую долю предприятия, изнутри их смотрят, мониторят и видят все риски, и уже выделяют долгосрочные кредиты на развитие. Это бы как раз минимизировало бы проблему залога. Вот такие вот новые механизмы надо искать, разрабатывать новые программы.
1: Таким образом, главная цель – 208 проектов стоимостью 406,5 миллиардов сомов заключается не только в привлечении инвестиций, но и в развитии производства, создании новых рабочих мест и расширении экономических возможностей региона. По мнению специалистов, скорость реализации проектов в первую очередь будет зависеть от их качества. Определение источников финансирования и эффективности механизмов государственной поддержки. Айдайн Заркулова, Биринча Радио.
0: Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Урунтаев находится с рабочей поездкой в Нарынской области. Как сообщили в ведомстве, он ознакомился с ходом работ на ряде строительных объектов, в том числе на реке Нарын, где с августа этого года возводится новый мост. Длина моста составляет 97 метров, ширина 12 метров. Ширина проезжей части 7 метров, по обеим сторонам предусмотрены тротуары по 2 метра. Мост состоит из 8 железобетонных опор. Расстояние между опорами в продольном направлении составляет 30 метров, сообщили в Минстрое. В завершении выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, с ночью без осадков, завтра днем местами в Чуйской и Таласской областях, горных районах Джалабадской области дожди, высокогорных районах снег, в зоне земледелия Джалабадской области и по остальной территории без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха Чуйская область ночью плюс 11-16, днем плюс 23-28, Таласская область ночью плюс 9-14, днем плюс 21-26, Баткенская область ночью плюс 11-16, днем плюс 25-30, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 12-17, днем плюс 26-31, Иссыкульская область ночью плюс 7-12, днем плюс 19-24, Нарынская область ночью плюс 2-7, днем плюс 20-25, в Бишкеке без осадков ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27.
5: Первое информационное радио.

0: Валяйся, если хочешь быть здоров.
1: Здравствуйте, вы слушаете Биринчи радио и программу «Спортивная неделя». У микрофона Канат Султакеев.
2: Да ладно!
1: В отведенное нам время мы расскажем вам о значимых, на наш взгляд, спортивных соревнований и околоспортивных событий, которые имели место быть на этой уходящей неделе. Мировые спортивные новости тоже не останутся без внимания. Устраивайтесь удобнее, запасайтесь попкорном. Мы начинаем наш эфирный старт. В Японии завершается программа 20-х летних азиатских игр. С 19 сентября их принимают город Нагоя и префектура Айти. В играх участвуют более 11 тысяч атлетов из 45 стран. Разыгрывается 469 комплектов медалей в 43 видах спорта. Спортсмены Кыргызстана представлены в борьбе, плавании, легкой атлетике, дзюдо и других дисциплинах. По ходу турнира кыргызстанцы завоевали награды в плавании и единоборствах. Церемония закрытия Азиады пройдет 4 октября. Кыргызстан примет 4-е игры стран СНГ в 2027 году. Такое решение принято на заседании Совета по физической культуре и спорту государств-участников Содружества независимых государств, которое состоялось в Алматы. В заседании приняли участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Исполнительного комитета СНГ. Кыргызскую делегацию возглавил начальник управления правового обеспечения и управления человеческими ресурсами Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете министров Нурсултан Курманалы-Улу. Он выступил на заседании с докладом. По итогам встречи участники совета приняли решение провести в Кыргызстане в 2027 году 4-е игры стран СНГ. Кроме того, совет единогласно поддержал инициативу выдвинуть Бишкек на присвоение почетного статуса «Спортивная столица Содружества» в 2027 году. В следующем году Кыргызстан также примет председательство в Совете по физической культуре и спорту участников соглашения о сотрудничестве в этой сфере. Таким образом, 2027 год для Кыргызстана станет важным этапом в развитии спортивного сотрудничества со странами СНГ. Страна примет крупные международные соревнования, а Бишкек может получить статус спортивной столицы Содружества. Игры стран СНГ – это международные соревнования, объединяющие спортсменов государств Содружества в различных видах спорта. Национальная сборная Кыргызстана продолжает подготовку к финальному этапу Кубка Азии 2027 года. В рамках октябрьского международного окна FIFA команда проведет второй товарищеский матч. В это воскресенье, 4 октября, в Бишкеке кыргызстанцы встретятся со сборной Ливана. Игра пройдет на стадионе имени Долёна Умурзакова, начало в 20:00. Предстоящая встреча станет вторым матчем сборной Кыргызстана под руководством нового главного тренера Урмата Абдукаимова. Дебют специалиста на посту состоялся 28 сентября. В первом товарищеском матче кыргызстанцы уверенно обыграли сборную Мальдив со счетом 5-0. Команда активно начала игру и уже в первом тайме сняла практически все вопросы о победителе. К перерыву в воротах соперника побывали 5 мячей. После перерыва счет больше не изменился. Победа над Мальдив стала первым результатом национальной команды под руководством Урмата Абдукаимова. Теперь у нового наставника будет возможность проверить команду в игре с более знакомым соперником – сборной Ливана. История противостояния команд насчитывает 3 встречи. 2 матча завершились в ничью, еще в одном победу одержала сборная Ливана. Для Кыргызстана предстоящая игра – не только очередной товарищеский матч, международная окно используется командой для подготовки к финальному этапу Кубка Азии 2027 года, где важно постепенно формировать состав и игровые связи. О работе нового главного тренера и его первых шагах во главе национальной команды рассказывает менеджер отдела национальных сборных Кыргызского футбольного союза Азат Мурзашев.
2: Хотелось бы отметить, что после смены главного тренера в команде прежде всего увеличился уровень вовлеченности тренерского штаба. Это проявляется как на тренировочном поле, особенно это проявляется в мелких деталях за тренировочным полем. Хочется отметить, что Абдукаимов – это человек не новый для кыргызского футбола. Он уже давно работает в структуре сборных и знает всю работу изнутри. И знает всех футболистов, знает подход к каждому футболисту. Также хотелось отметить, что прошлый главный тренер разговаривал только на испанском и был некий языковой барьер. Сейчас такого языкового барьера нету. Результативный футбол для национальной сборной каждый матч очень важен. И также просмотреть всех кандидатов в национальную сборную. А лучшим методом для просмотра это являются международные матчи на хорошем уровне.
1: После матча с Мальдивами сборная Кыргызстана продолжила подготовку к встрече с Ливаном. Для команды это будет второй матч под руководством Урмата Абдукаимова и еще одна возможность проверить игроков и тактические решения нового тренерского штаба. Поддержать национальную сборную болельщики смогут 4 октября на стадионе имени Долена Умурзакова. Начало матча Кыргызстан-Ливан в 20:00. Билеты доступны на сайте ticketon.kg. Для зрителей также подготовлена развлекательная программа, а среди болельщиков организаторы проведут розыгрыш нового iPhone. До старта Кубка Азии по футболу 2027 года остается чуть больше 3 месяцев. Турнир пройдет в Саудовской Аравии с 7 января по 5 февраля следующего года. Азиатская футбольная конфедерация совместно с компанией Кельме представила официальный мяч турнира. Он получил название «Хузама». В финальной части Кубка Азии сыграют 24 сборные, среди них и национальная команда Кыргызстана. Наша сборная выступит в группе С, где ее соперниками станут Иран, Сирия и Китай. Дизайн мяча выполнен с использованием фиолетового цвета. В АФК отмечают, что этот оттенок связан с традиционным церемониальным цветом Саудовской Аравии, которым встречают почетных гостей. Таким образом, Хузама будет официальным мячом всех матчей Кубка Азии 2027 года, включая игры с участием сборной Кыргызстана. Напомню, для нашей команды это будет второй подряд выход в финальную часть главного футбольного турнира Азии. В Якутске подвели итоги выступления спортсменов Республики Саха на 6-х всемирных играх кочевников, которые прошли в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. В соревнованиях по 43 видам спорта приняли участие более 3000 спортсменов из 106 стран. В составе сборной России на играх выступили 236 спортсменов, представлявших 33 региона страны. В числе участников российской команды вошли 24 спортсмена из Якутии. Они выступили в 6 видах спорта и по итогам соревнований завоевали 9 медалей. На счету якутских спортсменов 2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых наград. Итоги выступления спортсменов подвели в Якутске. Заместитель председателя правительства Республики Саха Сергей Местников поздравил спортсменов, тренеров и судей, а также организаторов и участников культурной программы с представлением Якутии на международных соревнованиях. Следующие 7-е всемирные игры кочевников состоятся в 2028 году в России. Местом проведения определен Татарстан. Депутат парламента Великобритании Джереми Корбин призвал применить к Манчестер-Сити серьезные санкции за нарушение финансовых правил английской премьер-лиги. Как сообщает The Standard, Корбин считает, что клубу необходимо снять значительное количество очков. По его мнению, такое наказание может привести к вылету Манчестер-Сити из премьер-лиги. Британский парламентарий также заявил, что лига должна рассмотреть вопрос о лишении клуба завоеванных национальных титулов, если будет установлено, что они были получены с нарушением правил. Заявления Корбина прозвучали после решения независимой комиссии по делу Манчестер-Сити. Премьер-лига официально сообщила, что комиссия признала клуб виновным по всем пунктам, связанным с серьезными нарушениями финансовых правил за период с 2009 по 2018 годов. На этом спортивная неделя подошла к эфирному финишу. Ровно через 7 календарных дней мы вновь расскажем вам о прошедших спортивных событиях, которые начнут свой старт уже с грядущего понедельника. У микрофона был Канат Султакеев. До свидания и будьте здоровы!
3: Бишкекте саат 14.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беренче Радио, программа «Кыргызстан». Сегодня у микрофона в студии Ирина Эгинбаева. Первый национальный спутник Кыргызстана вывели на орбиту 1 октября с базы космических сил в Калифорнии. Национальный спутник Кыргызстана позволит получать важные данные о состоянии сельскохозяйственных земель, определять, какие культуры лучше выращивать на конкретных участках, а также оценивать состояние почвы и эффективность использования земель. Уникальная площадка для обмена опытом, реализации новых идей и технологий, важная роль в повышении актуальности отраслевого взаимодействия и развитии сотрудничества между странами. Цифровизация, искусственный интеллект и промышленная кооперация. Страны ЕАЭС все активнее уходят от реэкспортной модели к собственному производству. Но обо всем по порядку. Президент Садыр Джапаров на минувшей неделе в рамках рабочей поездки в Соединенные Штаты Америки посетил производственный комплекс компании SpaceX в городе Хоторн, штат Калифорния. SpaceX является одним из мировых лидеров космической отрасли и входит в число самых дорогих технологических компаний мира. Компания разрабатывает и производит ракеты-носители, космические корабли и спутники, осуществляет пилотируемые полеты и развивает глобальную систему спутниковой связи Starlink.
1: Thank you very much.
2: This is a very unique
1: production
2: that we have here.
1: I know
2: that you're number one. Yeah. I'm sure there's no
1: number one.
2: I wish you all the success.
1: Thank you.
3: It was a pleasure to welcome you here. Thank you so much. Congratulations, President.
4: Hello, Your Excellency. Welcome. We're very happy to host you here at the launch.
5: I'm very happy to see you. This is you.
6: Yeah, Gillings, the first time.
4: Thank you, sir.
6: Gillings.
7: 4, 3, 2, 1. Ignition. Lift off of Falcon 9, go SpaceX, go Transporter 18.
8: Vehicle is pitching downrange.

0: Глава государства ознакомился с работой производственных подразделений, где ведется сборка космической техники. Президенту показали ступени ракет-носителей на различных этапах готовности, рассказали о современных материалах, инженерных решениях и технологиях контроля качества. Особое внимание было уделено многоразовому использованию ракетных ступеней, позволяющему снижать стоимость выведения грузов на орбиту и увеличивать частоту запусков. Представители компании объяснили, как организована работа от проектирования и изготовления отдельных узлов до сборки и подготовки техники к испытаниям. Президент Садыр Джапаров также посетил Центр управления полетами, где ознакомился с сопровождением космических миссий и контролем бортовых систем. Главе государства представили скафандры SpaceX и рассказали о технологиях обеспечения безопасности космонавтов. Отдельная часть посещения была посвящена системе Starlink. Президенту продемонстрировали 3 поколения спутников, рассказали об изменениях их конструкции и повышении пропускной способности. Система начала развертываться в 2019 году, и сегодня на орбите находится более 10 тысяч спутников Starlink. В мае текущего года в Кыргызстане началось предоставление услуг спутникового интернета Starlink в рамках пилотного проекта. Эта технология открывает дополнительные возможности для подключения отдаленных и высокогорных населенных пунктов к высокоскоростному интернету, образовательным ресурсам и государственным цифровым услугам. Первый национальный спутник Кыргызстана предназначен прежде всего для мониторинга территории страны, сельского хозяйства, природных процессов и чрезвычайных ситуаций, рассказал президент Садыр Джапаров после выведения первого национального спутника на орбиту 1 октября 2026 года с авиабазы Ванденберг в Калифорнии при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Спутник отправился на орбиту в составе группы космических аппаратов. Президент Садыр Джапаров сделал обращение.
1: Birinci oktyabr 2026 yılı uçkan dep esterine tutup jürçügünde. Mından 2,5 yıl murda men tapşırma berip ataylap anan keyin birikken Arap ölkölörünün Abu Dhabi Ports kompaniyası menen birgeleşip Sputnik'ti jasay baştaganbız. Mına bugün dayar bolup 31 oktyabr 2026 yılı Kaliforniya ştatının SpaceX компаниясына тиешелүү Калифорния штатында жайгашкан ушул космодромдо спутниктерди алып жүрүүчү, ошол космоско жеткирүүчү ракетанын жардамы менен алардын ушул бизге көрсөткөн кызматынын аракети менен ушу биринчи спутнигибизди мына космоско учуруп алдык. Албетте, кызматына биз акы төлөөлөрдү жүргүздүк. Анан спутник десе келе баягы биздин жарандар ойлоп албасын, баягы телекоммуникацияны, сотовый компанияларды баягыдай байланыш менен камсыз кыла турган спутник деп. Бул спутник башкача спутник, бул спутник
2: сегодня для государства, для самих граждан страны важный, особый и исторический день. Первый национальный спутник Кыргызской Республики выведен на орбиту. Работа над спутником началась около 2,5 лет назад совместно с компанией Abu Dhabi Ports из Объединенных Арабских Эмиратов. Речь идет не о телекоммуникационном спутнике, а об аппарате дистанционного мониторинга. Этот спутник будет осуществлять мониторинг природы, сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, таяния ледников. Данные спутника планируется использовать для изучения сельскохозяйственных земель и состояния почвы, прогнозирования урожайности, наблюдения за погодными условиями, засухами и осадками, а также для оценки природных ресурсов. Наличие собственного спутника позволит Кыргызстану самостоятельно получать необходимые данные, не обращаясь за ними к странам, располагающим соответствующими космическими аппаратами. Спутник будет использоваться для последовательного изучения всей территории Кыргызстана, площади
3: площадью около 200 тысяч квадратных километров. Мы сможем сами, ни от кого не завися, изучать состояние нашей земли, почвы и природных ресурсов. Получаемые данные планируется предоставлять фермерам, в том числе информацию о состоянии почв, подходящих культурах, возможной урожайности и прогнозируемых погодных условиях. В перспективе Кыргызстан рассматривает возможность запуска отдельного телекоммуникационного спутника.
1: Сотовый компанияларды байланыш менен камсыздай турган жана спутникти Кудай буйурса борбор Азиябызда мамлекетибизде стабилдүүлүк болуп тынччылык болуп тура турган болсо биз алдыда келе жаткан 5 жылбы 10 жылбы даярдыгыбызга жараша карап туруп ал спутникти дагы учурган күн келет. Кудай буйурса ал спутникти дагы учурабыз. Эмне демекчимин? Кыргызстандыктарды алгачкы спутниктердин космоско барып жайгашышы менен куттуктаймын. Өлкөбүздө ынтымак, биримдик, тынчтык болсун.
0: Итак, напомним еще раз. Президент Садыр Жапаров 1 октября в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки принял участие в церемонии запуска первого национального спутника Кыргызской Республики. Запуск был осуществлен с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния с использованием ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Спутник выведен на орбиту в составе группы космических аппаратов, запущенных одной ракетой-носителем. Его запуск стал результатом совместной работы Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Управление спутником будет осуществляться из центра управления, расположенного в Бишкеке. Запуск спутника открывает для Кыргызстана новые возможности для использования космических данных в различных сферах. Получаемая информация позволит осуществлять мониторинг сельскохозяйственных земель, ледников, водных объектов, лесов и пастбищ, а также отслеживать изменения в природных экосистемах, говорит академик Национальной академии наук Кыргызской Республики Мурат Джуматаев.
4: Это так значительное событие для нашей страны, потому что мы давно ожидали такое событие, нуждались в спутнике, потому что практически развивающие страны имеют уже спутники, поэтому это очень, очень большое событие и для нашей страны, и руководителей для нашей страны, которые все-таки взяли ответственность. Многие, то есть информации более-менее, все, наверное, уже знают, зачем нужен спутник. Это не только, не для престижа этой страны, а вот для, если говорят коротко, в практическом значении, это инструмент для наблюдения за нашей территорией, на Кыргызстаном, за природным ресурсом и за экономикой. И я, может, перечислю кратко, что может дать этот спутник Кыргызстану. Вот направление, допустим, сельское хозяйство. Можно контролировать посевы, состояние земель, пастбищ, выявление нехватки влаги, оценки урожайности. Водные ресурсы можно контролировать. Ледники, климат, когда засуха, когда влажность почвы, изменение растительности, возможно, сели, наводнения. Вот недавно все свидетели, Китай и там на юге Китая прошло мощное оползни, люди пострадали. А у нас в горах тоже такие же озера имеются, за ними нужно постоянно наблюдать. Пожары, лесные пожары. Степные пожары. Мы тоже наблюдаем, даже в предгорьях Бишкека мы наблюдаем пожары. Недра. Иногда мы же наблюдаем, что незаконное использование природных ресурсов, недр. Обнаружение незаконных свалок и других изменений территорий. За такими вещами правда, мы, ученые, там, государственные органы воспользовались данными спутников других стран. Вы сами, наверное, знаете, что есть ограничения. Это нужно за него платить, за эту информацию. Теперь наш свой спутник, который позволяет получать более точную и такую объемную информацию. И, наконец, можно создать цифровую карту Кыргызстана и обновить. Вот такие направления, ну,

0: с помощью вот спутникового зондирования Земли. Но мы всегда получали информацию от наших коллег и были ограничены в этом. И теперь у нас больше возможностей появилось, чтобы получать информацию. Я хочу для вот моей работы, в чем польза. Вот в последнее время в Академии наук, в Институте машиноведения, автоматики и геомеханики появилось направление исследований накопителей энергии. Вы все знаете, наверное, что у нас очень быстро стало развиваться эти возобновляемые источники энергии. Это солнечные электростанции, ветряные электростанции и вот аккумуляторные системы хранения энергии. Вот на Иссык-Куле, вы свидетели, вот недавно в июне месяце открыли первую солнечную электростанцию, в первую очередь. А это электростанция мощностью 1900 мегаватт будет. Это огромная электростанция. Но, сами знаете, солнечная радиация, ветряные эти, они нестабильны. И нужны накопители. А чтобы создавать их, чтобы они работали стабильно, нужна информация. Информация солнечной радиации, информация, как облака двигаются, как ветер, откуда будет дуть, или направление ветра. Вот это всю информацию можно получить теперь от нашего спутника. То есть управлять энергетикой, энергосистемой, значит, водные ресурсы. Потому что гидроэлектростанция зависит от наличия воды в водохранилище. Видите, какая будет польза для экономики.
1: Добавим, что спутниковые данные будут использоваться для выявления незаконного использования недр, несанкционированных свалок и других источников загрязнения, а также для оптимизации логистических маршрутов. Особое значение спутниковые технологии будут иметь для мониторинга и раннего выявления природных рисков. Получаемые данные позволят оперативнее выявлять признаки засух, наводнений, оползней, селей и лесных пожаров, что создаст дополнительные возможности для своевременного реагирования и снижения возможного ущерба. В дальнейшем спутниковая информация будет интегрироваться с государственными цифровыми системами и использоваться для создания пространственных карт и аналитических моделей. Это позволит применять объективные данные при принятии государственных решений, инвестиционном планировании и контроле реализации государственных программ. Использование спутниковых данных в сочетании с возможностями суперкомпьютерных технологий создаст основу для более точного и эффективного управления экономическими и природными ресурсами Кыргызстана. Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Беренче Радио программа «Кыргызстан сегодня». Уникальная площадка для обмена опытом, реализации новых идей и технологий – важная роль в повышении актуальности отраслевого взаимодействия и развитии сотрудничества между странами. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Адылбек Асамалиев на уходящей неделе в рамках рабочего визита в Республику Беларусь посетил международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь-2026». Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин встретил глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза, глав делегации стран-наблюдателей при ЕАЭС и приглашенных государств. После церемонии совместного фотографирования участники приступили к осмотру выставки. «Иннопром Беларусь» – международная промышленная выставка, объединяющая представителей различных отраслей промышленности, государств-членов ЕАЭС, инновационные компании, инвесторов и государственные органы. В рамках трехдневной выставки было организовано 20 деловых мероприятий, в которых приняли участие порядка 14 тысяч человек. На общей выставочной площади более 20 тысяч квадратных метров был также представлен национальный стенд Кыргызской Республики. На стенде свою продукцию разместили 12 кыргызстанских компаний, осуществляющих деятельность в промышленной сфере. Выставка стала уникальной площадкой для обмена опытом, реализации новых идей и технологий, а также играет важную роль в повышении актуальности отраслевого взаимодействия и развитии сотрудничества между странами. Далее главы делегации прошли в зал, где состоялось пленарное заседание на тему «Промышленность промышленно-технологическое сотрудничество, взаимодополняющее партнерство. Выступая на пленарной сессии, председатель Кабинета министров Адылбек Асамалиев подчеркнул важность развития совместных производств в рамках Евразийского экономического союза.

0: Иннопром Беларусь проходит только второй раз, но уже стал важной площадкой промышленной кооперации нашего Союза. Тема сессии «Взаимодополняющее партнерство» точно отражает главное преимущество ЕАЭС. Каждая наша страна сильна в своем, а вместе мы можем производить то, что по отдельности не под силу никому. Кыргызстан готов внести в это общее дело свой вклад. Хотел бы коротко рассказать о том, с чем Кыргызстан приходит к этому партнерству. Наша экономика второй год подряд растет двузначными темпами, плюс 11,1% в 2025 году и плюс 11% за 8 месяцев этого года. Доход на душу населения за 5 лет вырос в 2,5 раза. Международные резервы впервые превысили 10 миллиардов долларов. Для партнеров это главная растущая и предсказуемая экономика. Кыргызстан предлагает возможности для развития производств, ориентированных как на внутренний спрос, так и на рынке государств Евразийского экономического союза. Членство ЕАЭС, географическая близость к Китаю и рынкам Центральной Азии создают основу для расширения производственных связей и сбыта совместно выпускаемой продукции. Вместе с партнерами мы реализуем проекты, значимые для всего региона. Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан откроет для Союза новый коридор на юг. Камаратинскую ГЭС-1 мы строим совместно с Казахстаном и Узбекистаном. Вместе с Казарманским каскадом это около 2,8 гигаватта новых мощностей. Такие проекты создают большой спрос на технику и электротехническое оборудование, и мы хотим, чтобы значительная часть его производилась в странах Союза. За январь-август 2026 года объем промышленного производства Кыргызской Республики составил 6 миллиардов 87 миллионов долларов США, индекс физического объема 108,8%. За последние 5 лет объем промышленного производства увеличилось более чем в 2 раза, 4 миллионов долларов США в 2021 году до 9 миллиардов 14 миллионов долларов США в 2025 году. За 3 года введено 287 промышленных предприятий, это 2 миллиарда долларов инвестиций, около 21 тысячи рабочих мест, а до конца года заработает еще 47 предприятий. За январь-август 2026 года производство машин и оборудования увеличилось на 72%, производство транспортных средств на 46,8%, деревянных и бумажных изделий и продукции полиграфической деятельности на 44,7%, строительных материалов на 33,4%, фармацевтической продукции на 15,1%, производство химической продукции возросло 2,3 раза. Хотел бы особо подчеркнуть, что Кыргызская Республика проводит последовательную политику по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. В стране реализован комплекс институциональных и экономических реформ, направленных на повышение прозрачности государственного управления и снижение административных барьеров.
1: Глава Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев особо отметил, что Кыргызстан и Беларусь на протяжении многих лет связывают промышленные связи. Он рассказал о совместных производственных достижениях.
0: Товарооборот за 5 лет вырос 4,5 раза и достиг 266 миллионов долларов. Летом этого года подписаны 12 межправительственных документов, создан деловой совет. Первый совместный результат уже есть. Завод силовых трансформаторов в Бишкеке по белорусской технологии. Наша цель – 500 миллионов долларов к 2030 году, и путь к ней лежит через совместное производство. Этот пример показывает, как экономики государств дополняют друг друга. У партнеров технологии и промышленный опыт, у Кыргызстана растущий спрос, площадки и кадры. Вместе мы можем выпускать продукцию для рынка ЕАЭС и Центральной Азии – по 5 направлениям – техника, электроника, стройматериалы, фармацевтика, легкая промышленность. Для совместных проектов в Кыргызстане действуют конкурентные условия, налог на прибыль 10%, налог на добавленную стоимость 12%, а в свободных экономических зонах налог на прибыль нулевой. Электроэнергия для промышленности стоит около 4 центов за киловатт-час. Для крупных проектов предусмотрено инвестиционное соглашение с Кабинетом министров с гарантиями и индивидуальными условиями. Банки развития Кыргызстана и Беларуси уже договорились о кредитовании совместных проектов. В 2027 году в рамках председательства в органах Евразийского экономического союза в Кыргызской республике в Бишкеке в мае месяце планируется проведение Евразийского экономического форума. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас принять участие в этом значимом мероприятии. Убежден, что ваше участие придаст дополнительный импульс содержательной дискуссии по ключевым направлениям евразийской экономической интеграции, расширению деловых контактов и выработке новых практических инициатив, направленных на углубление взаимовыгодного сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС. Рассчитывая, что встречи и договоренности, достигнутые на полях и на пром Беларусь, получат конкретное практическое продолжение и станут основой для новых совместных производств и долгосрочных промышленных проектов.
1: Кыргызская республика проводит последовательную политику по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Для крупных проектов предусмотрено инвестиционное соглашение с Кабинетом министров с гарантиями и индивидуальными условиями. Убежден, что потенциал наших государств позволяет нам ставить перед собой амбициозные задачи, подчеркнул глава Кабмина. Стороны представили содержательные доклады по основным направлениям евразийской экономической интеграции и отметили, что данная площадка способствует расширению деловых связей и разработке новых практических инициатив, направленных на углубление взаимовыгодного сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС. Итак, в 2027 году Евразийский экономический форум пройдет в Кыргызстане. Как сообщается, данный форум организуется с 2022 года. Отмечается, что самый первый форум также принимал у себя Кыргызстан. В 2027 году Кыргызстан будет председательствовать в органах Евразийского экономического союза. В связи с этим Кыргызстан посетят гости из государств-членов союза, представители международных организаций, а также партнеры из третьих стран. Евразийский экономический форум в Астане в мае этого года поставил на повестку цифровизацию, искусственный интеллект и промышленную кооперацию. За этим стоит другая сторона. Страны Союза все активнее уходят от реэкспортной модели к собственному производству. Вот что говорит член Президиума Делового Совета Евразийского экономического союза Данил Ибраев.
2: Кыргызстан в своей экономической деятельности, поставленных целях, является одним из главных лидеров, точнее главным лидером по результатам роста ВВП, по развитию и росту промышленного сектора. И, конечно же, это задает определенные цели и, конечно же, не уменьшение темпов роста в 2026 году. И, соответственно, я думаю, что 2026 год – это создание транспортного каркаса, встроенного в мировую транспортно-логистическую сеть перевозок грузов. Вот, кроме этого, улучшение ситуации, связанной с либерализацией по единым транспортным услугам в рамках евразийского экономического пространства. Это каботажные перевозки. Что это значит? То есть, чтобы когда грузовой транспорт везет груз из страны в страну Евразийского экономического союза через страны Евразийского экономического союза, мог бы не только загрузившись в той стране, куда он довез, привезти опять к себе в страну, но и по ходу дела предоставлять услуги в резидентстве других стран Евразийского экономического союза. То есть это удешевление, ускорение, ну и, соответственно, создание более хороших условий для товаропермещения в рамках пяти государств Евразийского экономического союза. Также вопрос, конечно же, одним из главных поставлено было председательствующим, это вопрос использования и высокого внедрения искусственного интеллекта. Этот вопрос, он на слуху, наверное, у всех, так как мы видим триллионы долларов, которые вкладываются в это направление. И по результатам 2025 года, как говорят, что этот сектор принес около 10 триллионов соответствующей обратной связи. То есть это самый быстро развивающий тренд, трек развития мировой экономической составляющей как индустрии, так и сферы услуг, торговли, финансовых возможностей. И это все, конечно же, должно быть подхвачено, желательно усилено и развивалось в рамках нашего интеграционного проекта. И Токаев как раз-таки в этом направлении, как первый пункт, он именно как бы это и сказал. Конечно же, вопрос реализации договора в полной степени об свободах, четырех свободах в рамках Евразийского экономического союза является очень важным фактором. И здесь как бесшовность транспортных коридоров, так и свобода, полная свобода перемещения на основе требований внутри стран для производства, либо для, при перемещении импортных товаров в страны Евразийского экономического союза, но внутри стран, чтобы товары, соответственно, становились товарами свободного обращения в рамках пяти государств. Это направление тоже является одним из приоритетных в данном случае. Я думаю, что 26-й год, он подхватит результаты 25-го года, а здесь мы получили, наверное, именно в 25-м году неплохие результаты, связанные с промышленной кооперацией, то есть это когда резиденты трех и более государств Евразийского экономического союза, объединившись усилия, создают какой-то единый товар, который потом используется как внутри рынка, так и имеет возможность высокого экспортной ориентации. Здесь на 26-й год бюджет увеличен в 3 раза, то есть если в 25-м году это было 3 миллиарда, который наполняется за счет антидемпинговых компенсационных пошлин до 10%, которые собираются в рамках принятых решений в этом направлении пятью государствами Евразийского экономического союза, соответственно, получается, что 26-й год, если 25-й был 3 миллиарда, 26-й становится 9 миллиардов, то есть в 3 раза. Если смотреть 24-й год, там было, если не ошибаюсь, 1,8 миллиарда рублей, то, соответственно, это в 5 раз увеличение. Что нужно сказать в кооперационном направлении? Это как раз-таки показатель, наверное, первого инструмента Евразийской экономической комиссии распоряжаться определенными финансовыми, прямыми финансовыми инструментами, которые используются для, получается, компенсации учетной ставки в рамках полученных кредитов в виде субсидий. То есть, если, допустим, в Российской Федерации сейчас сколько, 15,5% учетная ставка Банка России, то, получая кредит, там, образно говоря, 21-22%, в итоге его кредит будет стоить от 6-6,5%. Там есть и ограничения, что вот эта надбавка у комбанков, либо банков, которые кредитуют государственного там сектора, они должны превышать плюс 6,5% от выше плюс имеется к учетной ставке. Соответственно, вот 6% эти проекты будут двигаться, то есть минус 15,5%, если это в резидентстве Российской Федерации. В 2025 году нужно отметить, что Кыргызстан в этом направлении прорвался наконец-то, и первый проект, который уже согласован, это создание, получается, компьютеров, точнее, их корпусов. Вот. Также в 26-м году кооперации кыргызская инициация проекта по выпуску специальной бумаги, там термостойкой, части строительства, этот проект тоже будет поддержан, и, соответственно, финансирование, точнее, субсидирование данного проекта будет тоже осуществлено. Нужно также отметить, что Кыргызстан в этом направлении ведет себя очень активно. И Союз промышленников, мы и Деловой совет Евразийского экономического союза. И как раз-таки по инициативе нашей стороны был включен, начнется реализация кооперации трех и более участников из трех и более стран в части агропромышленного комплекса. Мы обосновали тем, что это является как для Кыргызстана, так и для всех стран Евразийского экономического союза переработка, ну, и любое действие, связанное с агропромышленным комплексом, является ключевым тоже фактором, где задействовано большое количество людей. И, конечно же, поддержка таких проектов однозначно соответствует целям и заинтересованности всех стран Евразийского экономического союза. И в 2026 году этот трек он начнет, будет расширен в части кооперации с фактором агропроднаправления. Кыргызская инициатива, наш проект, который был одним из главных, наверное, таких лицевых проектов, когда защищалось это направление, это то, что касается медовой продукции. Как вы знаете, Кыргызстан, наверное, производит в малых количествах, но один из лучших медов. Соответственно, мы подняли инициативу про изготовление кормов для пчел, соответственно, сами процессы пчеловодства, его поддержки и гармонизация меда, превращение его в объемы, которые необходимы, очень необходимы на рынке, на мировом рынке качественной медовой продукции. Вот. Также, конечно же, вопрос, то, что было Казахстана поднято, это цифровизация в промышленности и агропромышленности, то есть рывок в части конкурентоспособности и привлекательности проектов, которые создаются в Евразийском экономическом союзе на основе технологий. Вот. И это тоже будет, наверное, таким тем треком, который председательствующая страна будет постоянно инициировать. Очень важное направление, и не только в 2026 году. Эти направления активно велись, это связано, конечно же, с международной деятельностью. Это, то есть, заключение преференциальных и непреференциальных где-то соглашений о торговом и экономическом сотрудничестве с другими третьими странами по отношению к Евразийскому экономическому союзу. Очень много стран, кто хотел бы в той или иной степени иметь взаимоотношения с Евразийским экономическим союзом. Это делается, вот как там Узбекистан, например, как наблюдатель, или же Китай как непреференциальное соглашение торгово-экономическое, или же там Вьетнам, Иран, Сингапур, вот как страны именно с преференциальными, то есть создание зоны свободной торговли. Сейчас в этом направлении идет высокая проработка с Индией. Возможно, в этом году будут уже первые хорошие результаты в сотрудничестве с этим глобальным игроком в экономическом плане мирового рынка.
1: Евразийская интеграция постепенно выходит за рамки экономического сотрудничества, объединяя транспортные проекты, гуманитарные связи и совместный поиск ответов на общие вызовы. В этой связи Евразийский экономический союз становится только отправной точкой, а такой формат, как «большое евразийское партнерство», все чаще рассматривается как основа для долгосрочного взаимодействия стран всего континента, где важна роль и Центральной Азии, и Китая, и других стран. Одной из главных тем остается взаимосвязанность государств. Логистика, энергетика, водные ресурсы и развитие международных транспортных коридоров рассматриваются как элементы укрепления единого евразийского пространства. Стабильный экономический рост открывает новые возможности для будущего развития страны и усиления ее роли в региональной интеграции. Итак, уважаемые радиослушатели, программа «Кыргызстан» сегодня завершена. Программу подготовила и провела Ирина Егенбаева. За режиссерским пультом сегодня работала Алтынгуль Кожегельдиева. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Беринчи радио. Вам удачных и насыщенных выходных.

0: Вы слушаете Беринчи Радио, в эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. У времени нет границ, проходят годы, меняются поколения, меняется сама страна, но некоторые имена остаются частью ее истории. Их вспоминают не только потому, что они жили и работали в определенную эпоху. Их деятельность продолжает влиять на настоящее, а решения, принятые десятилетия назад, становятся частью сегодняшнего дня. Именно в этом и заключается особенность времени. Прошлое не исчезает, оно продолжает говорить с настоящим, а иногда и с будущим. Сегодня наш разговор посвящен человеку, чья судьба неразрывно связана с историей Кыргызстана – Турдакун Усубалиев, государственный и политический деятель, много лет возглавлявший республику. Он руководил Кыргызстаном в период, который пришелся на несколько десятилетий советской истории. Это было время больших преобразований, строительства, развития промышленности, энергетики, образования, культуры и городской инфраструктуры. При нем менялся облик Фрунзе. Строились новые предприятия, дороги, жилые массивы, социальные и культурные объекты. Но оценка исторической эпохи никогда не бывает однозначной. За крупными достижениями стоят конкретные решения, за решениями люди, а за людьми свое время и свои обстоятельства. Поэтому сегодня важно посмотреть на эту фигуру не только глазами прошлого, но и с позиции сегодняшнего дня. Что осталось от той эпохи? Какие решения продолжают ощущаться сегодня? Что из опыта того времени может быть интересно современному поколению? И почему спустя годы имя Турдакуна Усубалиева по-прежнему вызывает общественный интерес? 7 сентября 2015 года Турдакун Усубалиев ушел из жизни. Ему было 95 лет. Прошло уже 11 лет. Но время, как известно, не стирает историю. Наоборот, с годами появляется возможность взглянуть на нее спокойнее, глубже и объективнее. Сегодня мы попробуем поговорить именно об этом, о человеке, эпохе и ее наследии. В истории каждой эпохи есть люди, которые не только наблюдали за происходящим, но и сами были частью государственных процессов и общественной жизни. Вот что говорит о Турдакуне Усубалиеве дипломат, депутат Верховного Совета Кыргызской ССР 9-го и 11-го созывов, государственный и общественный деятель Джаныл Туменбаева.
1: Для меня очень волнительно говорить о Турдакуне Усубалиеве. Я вошла в номенклатуру в бюро ЦК, который возглавляет Турдакун Усубалиев, когда мне было 26 лет. Для меня Турдакун Усубалиев как отец. И я думаю, вот здесь многие, которые сидят, кто был на беседе у него, кто работал с ним. Вот нам уже по 70-80 лет, для нас Турдакун Усубалиев как отец родной. И для всего кыргызского народа сейчас все его называют «Ель Атасы», «Ель Джурт Атасы», «Ель Батры Даватаус». Я просто несколько штрихов хочу сказать. Когда-то здесь в городе Фрунзе было два района. Вот Турдакун Усубалиев 5 лет своей трудовой деятельности отдал городу, потом уже 25 лет управлял страной. Почему он такой? Потому что Турдакун Усубалиев с малых лет, с маленького села, своим большим трудолюбием, своей целеустремленностью, способностью предвидеть, своим желанием что-то делать хорошее, вот добился этого. И работая в аппарате ЦК КПСС, которую возглавлял Иосиф Виссарионович Сталин 10 лет, в разных структурах, он настолько полюбил еще больше вдали от Родины, еще больше тоска по Родине, и любовь к Родине вызывается больше, чем когда ты хочешь на своей земле. И все, что он вобрал в ЦК КПСС, он все это сделал для своей страны. Вот поэтому он был человеком мудрым, дальновидным, прозорливым, целеустремленным, интернационалистом, толерантным, культурным, огромным организатором. И при Турдакуне Усубалиеве были созданы два района. Свердловский район промышленный и огромный промышленный жилой район Октябрьский. Это были... А вот Первомайский район, почему я очень волнуюсь, я тоже работала в этом районе в самые хорошие годы, 81-86, когда вот это все здесь перестраивалось. Здесь сердце города Бишкек. Если Бишкек является сердцем Кыргызстана, Первомайский район – это сердце Бишкека. И вот когда я вижу вот здесь тружеников, которые отдали свой труд на благо столицы, на благо Кыргызстана, я хочу вам сказать огромное спасибо, уважаемые ветераны. Вы рядом с Турдакунусом Валиевичем работали точно так, как полагал Турдакунус Валиевич. Вы никогда не позволяли себе неорганизованность, двойные стандарты, опоздания, какие-то там приписки. Ну, у вас этого не было. Дай Бог вам всем здоровья. Теперь несколько слов хочу все-таки сказать. Дальнозоркость Турдакунуса Валиевича заключается в том, что да, уже в 60-е годы он задумал о том, что надо строить ГЭСы. И вот на этой вот стремительной маленькой реке Нарын он тогда подумал о Токтагульской ГЭС. И потом появилась идея строительства целого каскада ГЭС. 6 ГЭСов были построены при жизни Турдакунуса Валиевича. На этих ГЭСах кто вот строил был, я лично на всех ГЭСах была. Как они строились? Токтагулка, Курпсай, Ташкумыр, Шамалдысай, Акбаши и так далее. Все 6 ГЭСов были построены при нем. ТЭЦи города Фрунзе, города Аша были построены. Энергетика – основа жизни, промышленной жизни была Кыргызстана. Следующий момент. Турдакунус Валиевич в 80-е годы, анализируя ситуацию, сделал такой вот анализ с помощью наших ученых, специалистов Кыргызстана, что в этой стране можно вырастить здесь миллионы, десятки миллионов овец. И на самом деле при жизни Турдакунуса Валиевича у нас было разведено более 12 миллионов поголовья овец, и наша страна занимала третье место по воспроизводству овцеводства в СССР. И благодаря этому был построен крупнейший в Центральной Азии, в Казахстане, комбольно-суконный комбинат, прядильные фабрики, которые перерабатывали вот шерсть этих предприятий, и поставки этих продукций, процентов 8-10 оставалось в Кыргызстане, все было послано по всему Советскому Союзу и далеко за рубежом. Все предприятия кожевенных отраслей на всей территории Центральной Азии, Казахстана были построены в Кыргызстане. Кожевенные заводы и овчинно-шубные предприятия. Хотя они перерабатывались в Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Казахстане, но обработка кожсырья производилась именно в Кыргызстане. Дальновидность Турдакунуса Валиевича заключалась в том, он видя, что растет население, количество населения, и должно быть трудоспособное население должно работать, и не только работать, оно должно быть технически и технологически грамотными. Он сделал настрой на строительство машиностроительных предприятий, заводов и фабрик. У нас появились целые микрорайоны, как мы их назвали, промышленными зонами. И вот представьте себе, когда работали такие крупнейшие предприятия, завод Ленина, а завод Фрунзе поставлял свою продукцию по всему миру, по всем континентам Латинской Америки, Европы, Азии.
0: Когда слушаешь воспоминания людей, которые знали Турдакунуса Валиева лично, история перестает быть только набором дат и событий. За ней появляется живой человек со своим характером, взглядами, решениями и представлением о том, каким должна быть республика. И, пожалуй, именно здесь прошлое начинает разговаривать с настоящим. Сегодня Кыргызстан выглядит совершенно иначе. Другая экономика, другие технологии, другие возможности и совершенно новое поколение людей. Но многие здания, предприятия, улицы и объекты, появившиеся десятилетия назад, продолжают существовать. А вместе с ними остается и вопрос, насколько решения той эпохи повлияли на развитие страны. Историю невозможно изменить, но ее можно изучать, анализировать и переосмысливать. И чем дальше мы отделяемся от определенного времени, тем важнее отделять исторические факты от личных оценок и политических конъюнктуры. Турдакунусу Валиев умер в 2015 году, но разговор о его эпохе продолжается, потому что прошлое не заканчивается вместе с людьми, которые его создавали. Оно остается в городах, в памяти поколений, в архитектуре, в институциях и в тех решениях, последствия которых мы можем наблюдать сегодня. И, возможно, главный вопрос диалога со временем сегодня звучит так, что мы, живущие в настоящем, готовы взять из прошлого. А что должны оставить в прошлом? Ведь будущее страны начинается не с забвения своей истории, а с умения ее понимать. Это был «Диалог со временем». С вами был Канат Султакеев. До встречи в следующем выпуске.

0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы демеркесі Icon Құрылыш компаниясы.
1: Здравствуйте, вы слушаете Биринчи Радио. В эфире еженедельная программа «Апта», в которой мы подводим главные итоги уходящей недели. У микрофона Канат Султакеев. Итак, чем запомнилась эта неделя? Завершился рабочий визит председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева в Республику Беларусь, состоявшийся 1 и 2 октября текущего года.
2: Эффективность организации взаимных поставок, хранения и переработки. В целом здесь Союз располагает прочной базой.
1: Борьба с коррупцией сегодня рассматривается не только как выявление уже совершенных правонарушений и привлечение виновных к ответственности.
3: На сегодняшний день Генеральной прокуратурой приняты комплекс мер по предупреждению коррупции.
1: За сентябрь более 46 тысяч бюджетных работников получат первую повышенную заработную плату.
4: До этого заработная плата сотрудников налоговых и других государственных органов включала надбавки для сотрудников центрального аппарата до 25%, а для работников региональных подразделений до 10%.
1: Обо всех этих и других событиях далее в еженедельной программе «АПТА». Завершился рабочий визит председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, руководителя администрации президента Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева в Республику Беларусь, состоявшийся 1 и 2 октября. В рамках рабочего визита глава Кабинета министров принял участие в очередных заседаниях Евразийского межправительственного совета. Далее подробно.
5: В рамках заседания был рассмотрен ряд вопросов, направленных на дальнейшее углубление экономической интеграции в рамках ЕАЭС и развитие широкого спектра многостороннего сотрудничества. В заседании Евразийского межправсовета в узком расширенном составах приняли участие главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза. Более детальное рассмотрение вопросов сотрудничества между государствами в рамках ЕАЭС продолжилось на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.
2: Эффективность организации взаимных поставок, хранения и переработки. В целом здесь Союз располагает прочной базой. По итогам 2025 года уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5%. За последние 5 лет производство сельхозпродукции в Союзе увеличилось на 12,4%. А взаимная торговля сельхозтоварами и продовольством выросла почти 2 раза.
5: Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Республику Беларусь посетил международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь-2026». «Иннопром Беларусь» – международная промышленная выставка, объединяющая представителей различных отраслей промышленности государств-членов ЕАЭС, инновационные компании, инвесторов и государственные органы. В рамках трехдневной выставки было организовано 20 деловых мероприятий, в которых приняли участие порядка 14 тысяч человек. На общей выставке площадки более 20 тысяч квадратных метров был также представлен национальный стенд Кыргызской Республики. На стенде свою продукцию разместили 12 кыргызстанских компаний, осуществляющих деятельность в промышленной сфере.
6: У нас электрический трицикл «Дельмаян». Уникальность в том, что он поднимает до 2 тонн. То, что вы видите, это летний вариант. У нас есть также зимний и модель, которая поднимает до 4. Уникальность в том, что он работает в качестве самосвала. Уважаемые главы правительств, представляем продукцию. Уважаемые главы правительств, представляем продукцию акционерного общества «Учкун», которое специализируется на выпуске защищенной полиграфии и документов государственного значения.
5: Выставка стала уникальной площадкой для обмена опытом, реализации новых идей и технологий, а также играет важную роль в повышении актуальности отраслевого взаимодействия и развития сотрудничества между странами. Далее главы делегации прошли в зал, где состоялось пленарное заседание на тему «Промышленное технологическое сотрудничество, взаимодополняющее партнерство». Выступая на пленарной сессии, председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев подчеркнул важность развития совместных производств в рамках ЕАЭС.
7: Коллеги, я хотел бы коротко рассказать о том, с чем Кыргызстан приходит к этому партнерству. Наша экономика второй год подряд растет двузначными темпами. Для партнеров это главное, растущая и предсказуемая экономика. Вместе с партнерами мы реализуем проекты, значимые для всего региона. Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан откроет для Союза новый коридор на юг. Камаратинскую ГЭС-1 мы строим совместно с Казахстаном и Узбекистаном.
5: Адлыбек Касымалиев также рассказал об основных показателях экономики Кыргызской Республики за 2021-2026 года.
7: Летом этого года подписаны 12 межправительственных документов, создан деловой совет. Первый совместный результат уже есть. Завод в силовых трансформаторах в Бишкеке по белорусской технологии. Наша цель – $500 миллионов к 2030 году, и путь к ней лежит через совместное производство. Этот пример показывает, как экономики государств дополняют друг друга.
5: Стороны представили содержательные доклады по основным направлениям евразийской экономической интеграции и отметили, что данная площадка способствует расширению деловых связей и разработке новых практических инициатив, направленных на углубление взаимовыгодного сотрудничества между государственными членами ЕАЭС. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
1: Предупреждать коррупцию до того, как совершено правонарушение. Об этом говорили в Бишкеке участники международной научно-практической конференции «Современные механизмы предупреждения коррупции, международные стандарты и региональные практики». Подробно далее. Борьба с коррупцией сегодня рассматривается не только как выявление уже совершенных правонарушений и привлечение виновных к ответственности. Один из главных акцентов – профилактика, то есть устранение причин и условий, которые могут привести к коррупционным проявлениям. В Кыргызстане эта работа ведется в рамках национального законодательства и государственной стратегии по противодействию коррупции на 2025-2030 годы. Документ предусматривает повышение прозрачности работы государственных органов, выявление коррупционных рисков, развитие цифровых инструментов и формирование антикоррупционного правосознания. О национальной системе противодействия коррупции на конференции рассказал первый заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики, генерал-майор милиции Адылбек Бейбосунов.
8: Кыргызская Республика последовательно совершенствует национальную систему противодействия коррупции. Закон Кыргызской Республики о противодействии коррупции и государственной стратегия по противодействию коррупции на 25-30 годы предусматривает комплекс правовых и организационных механизмов, направленных на повышение прозрачности деятельности государственных органов, предупреждение коррупционных рисков, развитие цифровых инструментов в целях профилактики коррупционных правонарушений, а также на формирование антикоррупционного правосознания в государственных служащих. В этой связи особое значение приобретает вопросы предотвращения конфликта интересов, эффективного внутреннего контроля, своевременного реагирования на коррупционные риски, а также формирования в государственном аппарате принципа нетерпимости коррупционных проявлений.
1: Отдельное внимание на конференции уделили тому, насколько важно, чтобы антикоррупционные нормы работали не только на уровне законодательства, но и непосредственно в повседневной деятельности государственных органов. Участники обсудили действующие механизмы профилактики, ответственность государственных служащих и необходимость своевременного реагирования на коррупционные риски. О правовых и практических основах этой работы в Кыргызстане рассказал генеральный секретарь антикоррупционного делового совета при президенте Кыргызской Республики Нурипа Муканова.
9: Чем отличается сегодняшний новый Кыргызстан от того Кыргызстана, который был, скажем так, 5-10 лет тому назад? Во-первых, с точки зрения науки и практики, успешность коррупции утверждается двумя индикаторами. Первое – это наличие политической воли главы государства, и второе – это экономические реформы. В нашей стране мы имеем оба индикатора, они успешные. И политическая воля президента Садыра Нугаджиевича, она легла в основу всей антикоррупционной политики страны и, соответственно, нашло отражение во всех нормативно-правовых и законодательных актов.
1: Одной из тем встречи стал и международный опыт. Представители Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана сопоставили подходы к предупреждению коррупции, обсудили существующие проблемы и возможные решения. Практическая часть конференции была посвящена и механизму уведомления о случаях, когда человека пытаются склонить к совершению коррупционного правонарушения. Вопрос особенно важен для государственных служащих, которые должны понимать, как действовать в такой ситуации и куда сообщать о подобных фактах, говорит уполномоченная по вопросам предупреждения коррупции Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Назгуль Садыгалиева.
3: На сегодняшний день Генеральной прокуратурой приняты комплекс мер по предупреждению коррупции. Разработан в новой редакции закон о противодействии коррупции, который принят в феврале этого года. Кроме того, внесены изменения в закон о конфликте интересов. Это основные антикоррупционные законы, наши нормативные акты.
1: Таким образом, одна из ключевых задач антикоррупционной политики – реагировать не только на последствия, но и на риски еще до совершения правонарушения. Участники конференции отметили необходимость дальнейшего совершенствования законодательства, повышения информированности государственных служащих и граждан, а также развития практических механизмов предупреждения коррупции. Канат Султакеев, Беренче Радио. За сентябрь более 46 тысяч бюджетных работников получат первую повышенную заработную плату. Зарплаты государственных служащих вырастут до 41%, муниципальных служащих – до 47%, а заработная плата других работников бюджетных учреждений увеличится до 45%. Повышенные зарплаты начнут выплачиваться с начала октября. Подробности в материале Айдай Назаркуловой.
10: Повышение заработной платы направлено на увеличение доходов работников бюджетной сферы. На этот раз повышение коснулось более 46 тысяч сотрудников. В частности, зарплата будет повышена более чем 18 тысячам госслужащих, более 5 тысячам муниципальных служащих, более 10 тысячам работников ведомственных подразделений, которые не относятся к категории госслужащих, а также более 8 тысячам технических и младших обслуживающих работников. Новый порядок расчета применяется к заработной плате за сентябрь, а выплаты будут произведены в начале октября. Об этом в эфире Беринч Радио сообщил начальник управления анализа штатной численности и заработной платы Министерства финансов Кыргызской Республики Нурадил Карыбаев.
4: До этого заработная плата сотрудников налоговых и других государственных органов включала надбавки для сотрудников центрального аппарата до 25%, а для работников региональных подразделений до 10%. Это были надбавки к должностному окладу за результаты работы, проявление профессиональной инициативы и выполнение дополнительной ненормируемой работы. На сегодняшний день принято решение увеличить эти надбавки для всех сотрудников до 50%. Кроме того, по решению президента для каждого основного сотрудника предусмотрены президентские компенсационные выплаты в размере 15 тысяч сомов. Они будут начисляться ежемесячно. Из 15 тысяч сомов после удержаний на руки сотрудник будет получать 13 500 сомов.
10: К примеру, после повышения зарплаты сотрудник центрального аппарата, который только начал работать и не имеет опыта, будет получать на руки около 40 тысяч сомов. О том, сколько после повышения будут получать другие категории работников, рассказал Нурадил Карыбаев.
11: Что касается специалистов, работающих в административном аппарате, то для сотрудников центрального аппарата без опыта, которые только пришли на работу, раньше заработная плата составляла около 30 тысяч сомов. После повышения она составит около 40 тысяч сомов. То есть после всех начислений на руки сотрудник будет получать примерно 40 тысяч сомов. Таким образом, рост составит около 27%. Речь идет о новых специалистах без опыта работы, занятых в центральном аппарате. А если взять сотрудников со стажем более 25 лет, которые работают со всей кассой и секретными документами, то если раньше их заработная плата составляла около 61 тысячи сомов, после повышения она будет около 75 тысяч сомов. На руки сотрудник будет получать примерно 61 тысячу сомов, что означает рост примерно на 22%. Что касается аппаратов полномочных представителей президента в областях, то здесь зарплата новых сотрудников без опыта работы раньше составляла около 30 тысяч сомов. После повышения она составит 63 тысячи сомов. При этом на руки сотрудники будут получать около 53 тысяч сомов. Таким образом, заработная плата сотрудников аппаратов полномочных представителей президента в областях увеличится примерно на 66%.
10: Также сотрудники без опыта работы, занятые в ведомственных структурах, департаментах и центрах, если ранее ранее получали около 30 тысяч сомов, то теперь будут получать около 44 тысяч. Таким образом, рост составит 63%. Отметим, повышение заработной платы работников бюджетной сферы является одним из важных направлений государственной социальной политики. Новые изменения направлены на усиление материальной поддержки работников. Повышенная заработная плата за сентябрь будет выплачена в начале октября. Айда Низаркулова, Биринчи радио.
1: С 1 октября в Кыргызстане вступили в силу ряд изменений, которые затронут граждан. С 1 октября страховые части пенсии в Кыргызстане проиндексируют с коэффициентом 1,20. Повышение составит не менее 1 тысячи сомов и не более 10 тысяч сомов. После индексации общий размер пенсии при ее новом назначении не сможет быть ниже 8 800 сомов без учета надбавок. Недостающую сумму будут обеспечивать за счет увеличения базовой части пенсии, продолжит Эрмек Актанов.
12: С 1 октября ожидается повышение пенсии, именно страховой части пенсии. С 13,170 мы отнимаем 3,170, это базовую часть пенсии мы отнимаем. Соответственно, страховая часть пенсии составляет 10 тысяч сомов. 10 тысяч сомов мы уменьшаем на 20%, соответственно, повышение будет 2 тысячи сомов.
13: Кирилл Джапаркулова вышел на пенсию в 1993 году. Она работала учителем. Тогда ее пенсия составляла всего 300 сомов. Сегодня она с радостью отмечает очередное повышение пенсии и говорит, что для пожилых людей это ощутимая поддержка.
14: Мен муалим болып иштеп жүрүп 93-чү жылы 300 сом менен пенсияга чыкканбыз. Азыр мен 20,000 сом пенсия алам. Мынакей азыр көбөйгөн.
15: Я вышла на пенсию еще в 1993 году. Тогда получала всего 300 сомов. За эти годы многое изменилось, и сегодняшнее повышение пенсии для меня большая радость. Для пенсионера каждая прибавка имеет большое значение. Сейчас цены на продукты, лекарства и другие необходимые вещи растут, поэтому дополнительная поддержка очень важна. Хочется, чтобы пенсии и дальше повышались, чтобы мы могли позволить себе больше необходимого и не отказывать себе в самых простых вещах. Я благодарна за внимание к пенсионерам и за то, что государство старается улучшить наше положение.
13: Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел очередное аппаратное совещание. На нем чиновники обсудили вопросы социально-экономического развития страны. Отдельное внимание уделили повышению пенсии с 1 октября. После индексации средний размер пенсии составит 12 898 сомов, а среднее повышение – 1 753 сома. Касымалиев поручил завершить все необходимые работы в срок, чтобы пенсионеры получили выплаты вовремя.
16: С 1 октября мы проведем очередную индексацию пенсий. Минимальная пенсия увеличится на 1700 сомов и составит 8800 сомов. Это ощутимое повышение, которое позволит улучшить социальную поддержку наших пенсионеров. Государство и дальше будет выполнять все свои социальные обязательства, уделяя особое внимание повышению благосостояния граждан старшего поколения.
13: При этом отдельный порядок выплаты будет установлен для матерей, награжденных орденом Батыр-Эне. С 1 октября ежемесячная надбавка в размере 1000 сомов будет выплачиваться отдельно от основной суммы пенсии. В социальный фонд Кыргызстана за январь-август этого года поступило более 9 тысяч обращений граждан. Чаще всего кыргызстанцы спрашивали о повышении индексации пенсии, назначении перерасчета выплат, а также о государственном социальном страховании. Больше всего обращений поступило по телефонам доверия.
17: 4559 по основному телефону доверия, 1827 по мобильному телефону доверия, 1583 через систему Тюндук, 809 устно, 468 письменно. 49 человек обратились на личном приеме у руководства соцфонда. 400 обращений поступило через портал Пикир, 9 в рамках программы «На Первом радио». Среди основных вопросов также были правильность начисления и своевременность пенсионных выплат. Граждане интересовались и получением средств государственного накопительного пенсионного фонда, в том числе при выезде на постоянное место жительства за пределы Кыргызстана. Украина. В соцфонде сообщили, что по обращениям специалисты предоставляют разъяснения на кыргызском и русском языках.
13: Интерес к индексации пенсии вырос накануне очередного повышения. С 1 октября этого года страховые части пенсии в Кыргызстане проиндексируют на 20%. Прибавка составит от 1 тысячи до 10 тысяч сомов. При этом базовую часть пенсии индексировать не будут. Эрмек Актанов, Биринчи радио.
1: Первый национальный спутник Кыргызской республики выведен на орбиту. Президент Садыр Джапаров 1 октября в рамках рабочего визита в США принял участие в церемонии его запуска. Запуск состоялся с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния с использованием ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Далее подробно.
13: Спутник выведен на орбиту в составе группы космических аппаратов, запущенных одной ракетой-носителя. Его запуск стал результатом совместной работы Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Управление спутником будет осуществляться из центра управления, расположенного в Бишкеке. Запуск спутника открывает для Кыргызстана новые возможности использования космических данных в различных сферах. Получаемая информация позволит осуществлять мониторинг сельхозземель, ледников, водных объектов, лесов и пастбищ, а также отслеживать изменения природоохранных экосистемах. Спутниковые данные будут использоваться для выявления незаконного использования недр, несанкционированных свалок и других источников загрязнения, а также для оптимизации логистических маршрутов. Особое значение спутниковые технологии будут иметь для мониторинга и раннего выявления природных рисков. Получаемые данные позволят оперативнее выявлять признак засух, наводнений, оползней, серий и лесных пожаров, что создаст дополнительные возможности для своевременного реагирования и снижения возможного ущерба. В дальнейшем спутниковая информация будет интегрироваться с государственными цифровыми системами и использоваться для создания пространственных карт и аналитических моделей. Это позволит применять объективные данные при принятии государственных решений, инвестиционном планировании и контроле реализации государственных программ. По словам президента Садыра Джапарова, работа над спутником началась около 2,5 лет назад.
18: Сегодня для государства и кыргызстанцев особенный исторический день. Когда будущие поколения будут спрашивать, когда впервые спутник Кыргызстана полетел в космос, они будут помнить 1 октября 2026 года. Разработка аппарата началась около 2,5 лет назад по его поручению. Речь идет не о телекоммуникационном спутнике. Пусть наши граждане не думают, что это спутник для обеспечения мобильной связи. Это другой спутник. Он будет проводить мониторинг природы, сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, таяния ледников. Аппарат позволит исследовать состояние земель и определять, какие сельскохозяйственные культуры лучше выращивать на конкретных участках. Полученные данные также планируется использовать для прогнозирования засухи и осадков, наблюдения за ледниками и изучения природных ресурсов. Раньше КР приходилось покупать подобную информацию у стран, располагающих собственными спутниками.
13: Спутник будет использоваться для последовательного изучения всей территории Кыргызстана площадью около 200 тысяч квадратных метров, также добавил Садыр Джапаров.
19: Спутник десегеле баяк биздин жарандар ойлоп албасын, баяк телекоммуникацияны, сотовый компанияларды баягыдай байланыш менен камсыз кыла турган спутник деп. Бул спутник башкача спутник, бул спутник.
18: Раньше у нас своего спутника не было. Мы платили другим государствам и просили предоставить нам данные, будь то 100 гектаров, 1000 гектаров или информация о погоде. Теперь такой зависимости не будет. Управлять спутником будут непосредственно из Бишкека. Теперь это будет наш собственный спутник, мы будем на 100% сами его контролировать, находясь в Бишкеке. Площадь Кыргызстана составляет около 200 тысяч квадратных километров. И заявил, что в перспективе спутниковые данные позволят изучить территорию страны значительно подробнее. За 5 или 10 лет мы сможем узнать состояние практически каждого квадратного мира нашей Земли, какой там грунт, что можно выращивать, какие имеются природные ресурсы. Запуск должен дать республике как экономический, так и экологический эффект. В дальнейшем власти смогут предоставлять фермерам данные о состоянии почвы и рекомендации по выращиванию сельскохозяйственных культур. Следующим шагом в перспективе может стать запуск телекоммуникационного спутника. человека. Если в нашей стране и Центральной Азии будут стабильность и мир, в ближайшие 5-10 лет, в зависимости от нашей готовности, придет день, когда мы запустим и такой спутник.
13: Первый национальный спутник Кыргызстана предназначен прежде всего для мониторинга территории страны, сельского хозяйства, природных процессов и чрезвычайных ситуаций.
1: В Кыргызской национальной филармонии 3 октября поздравили тех, кто каждый день стоит у школьной доски, воспитывает и дает знания работников системы образования. В Бишкеке прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику. Лучших педагогов столицы отметили грамотами, наградами и денежными премиями. Далее подробно. Праздничная атмосфера, слова благодарности и заслуженные награды. В Кыргызской национальной филармонии собрались педагоги столичных школ и образовательных учреждений. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, поздравляя учителей, отметил, что их работа имеет значение не только для системы образования, но и для развития всего города. Глава столицы подчеркнул, опыт и знания педагогов остаются одним из главных ресурсов, на которые может опираться общество.
20: Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить наших дорогих учителей с праздником, профессиональным праздником, пожелать им крепкого здоровья. Никто никогда не ставил под сомнение, это значимая профессия. Хотел бы сказать, что от него зависит уже развитие не только нашей страны.

0: На образование в столице работают 335 кружков, которые посещают более 14 тысяч детей. Но за цифрами и новыми зданиями прежде всего ежедневный труд учителя. О роли педагога и задачах, которые стоят сегодня перед системой образования, рассказала министр просвещения Кыргызской республики доктор Куль Кендербаева.
1: Я выражаю огромную благодарность мэру города Бишкек за такую мотивацию. Мотивационную поддержку победителей конкурса «Лучший учитель года». У нас в понедельник будет подведение итогов «Лучший учитель Кыргызстана». Их тоже ожидают приятные сюрпризы по инициативе президента. Уже третий год победителю конкурса «Лучший учитель Кыргызстана» они получат квартиру. Остальные, все предметники, которые получили первые места, будут награждены денежными премиями в размере 500 тысяч сомов.
0: Одним из центральных моментов праздника стало награждение победителей городского конкурса «Лучший учитель года 2026». 52 педагога, занявшие призовые места, получили сертификаты на 60, 80 и 100 тысяч сомов. Среди награжденных учитель русского языка и литературы школы номер 115 имени Айдарбекова Свердловского района города Бишкек Ольга Сторожук.
2: Получила награду за участие в конкурсе «Лучший учитель года 2026» номинации «Русский язык и литература». Хочу сказать, что это действительно волнующий такой момент и очень приятный, потому что очень сложный конкурс. Но пройдя все этапы, оно того стоит. Вообще эмоции великолепные. Хочу сказать, что сложность в том, что проходит 4 этапа. Конкурс. Сначала отбирают нас лучших учителей в школе, затем районный конкурс проходит в районе, я тоже первое место заняла, и на город проходят также первые места. Ну и так получилось, в городе тоже заняла первое место. И хочу сказать другим учителям, что участвуйте и побеждайте. Хоть это и трудно, но оно того стоит.
0: В этот день награды получили многие работники системы образования. Праздничную программу продолжил концерт с участием творческих коллективов и исполнителей. Но главным героем мероприятия оставался учитель, человек, с которого для каждого ребенка начинается дорога в мир знаний. Напомним, в Кыргызстане ежегодно 5 октября отмечается День работников образования. В этот день поздравляют педагогов, воспитателей и всех специалистов, работающих в системе образования. Канат Султакеев, Биринчи радио. Вы слушали еженедельную программу «Апта». У микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч.
3: Бюрократияны жоюудагы санарптешүүнүн ролу.
4: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканы мага аябай жагат. Цифровизиясы жакты.
3: Коррупциянын алдын алуу.
5: Коррупциядан кичине сыртыраак кылам. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
3: Убакытты үнөмдүү.
6: Документ тапшыруу үчүн канча турчу элеге кезек күтөп.
3: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
7: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивать этип өткөндө.
3: Өлкөнүн санариптештери кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
8: Биринчи радио уктуруларын санарип өлкө программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, саламатсыздарбы? Бул жолку уктуруунун алкагында нотариат жана электрондук каттоо жараны үчүн эмне өзгөрдү? Дал ушул жаатта кеп кылабыз. Санариптештирүүнүн алкагында Кыргызстанда ишке киргизилген электрондук нотариат системасы жана анын атайын мобилдик тиркемеси жарандардын күнүмдүк жашоосун олуттуу түрдө жеңилдетип, нотариалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жаңы деңгээлге көтөрдү. Бул жаңы тутум аркылуу өлкө жарандары убактысын жана каражатын үнөмдөп, нотариустун кеңсесине барбастан эле көптөгөн маанилүү кызматтарды аралыктан алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Юстиция министрлигинин нотариат юридикалык жактарды каттоо жана апостилдөө башкармалыгынын башчысы Элчибек Бекпоев буларга токтолду.
9: Биринчиден бул электрон нотариат боюнча айтып кетсек, биз 2020 жылы биринчи электрондук нотариат системасын киргизгенбиз. Андан кийин 24-cü жылы ошол эле электрон нотариаттын 2.0 деген системасын киргиздик. Бул уже баягы обновленный вариант болуп калат, жаңыланган варианты.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Кыргызстандагы акыркы мамлекеттик башкаруу системасындагы өзгөрүүлөр жана реформалар. 2021 жылкы конституциядан кийин мамлекеттик башкаруунун президенттик формасы орноп, бийлик системасына коомдук өкүлчүлүктүн жана кеңештин институту катары элдик курултай киргизилди. Бул формада президент мамлекеттин жана аткаруу бийлигинин башында туруп, ишмердүүлүгүн жетектейт. Ал эми курултай бийлик органдарына сунуш берүүчү коомдук өкүлчүлүктү жыйын милдетин аткарат. Реформалардын мөөнөтүн узартуу жана бюрократияга каршы күрөш. Президенттин жарлыгына ылайык, мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатууга жана бюрократиядан арылтууга багытталган реформаларды ишке ашыруу мөөнөтү 2026 жылдын 31 декабрына чейин узартылды. Бул кадам башкаруу стандартын жаңылоону жана мамлекеттик кызматтарды элге жеткиликтүү уюштурууну аягына чыгаруу максатын көздөйт. Административдик аймактык реформа. Өлкөдө жергиликтүү башкарууну оптималдаштыруу максатында пилоттук негизде башталган аймактарды ирелештирүү реформасы толук кандуу ишке ашты. Бул бюджеттик чыгымдарды азайтууга жана жергиликтүү бюджеттин потенциалын жогорулатууга шарт түздү. Сценарийдик трансформация. Мамлекеттик башкарууга жаңы технологияларды жана жасалма интеллект элементтерин киргизүү жигердүү жүрүүдө. Чечимдерди кабыл алууда жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө адамдык факторду азайтуу аркылуу коррупциялык тобокелдиктерди чектөө максатталган.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
4: 2026 жыл Кыргызстандын жарандык авиациясында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган жыл. Өлкөнүн аэропорттору жаңыланып, аба каттамдарын кеңейтүүгө шарт түзүлдү.
5: Уюштуруу, башкаруу түзүмү жакшырып, өлкө боюнча аэропортторубуздун инфратүзүмү жаңыланып, маршруттук тармак кеңейүүдө.
4: Маанилүү жетишкендик. Кыргызстанда бардык авиакомпаниялар Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Кыргызстан бул тизмеде 2006 жылдан бери турган. Бул учуулардын коопсуздугун жогорулатуу жана жарандык авиациядагы мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү боюнча жүргүзүлгөн көп жылдык иштин жыйынтыгы.
6: Ушул кара тизмеден чыккандан кийин биздин туун алып жүргөн авиакомпаниялар Европанын бардык мамлекеттерине учканга жол ачылды.
4: Өлкөнүн башкы аба дарбазасы Манас эл аралык аэропорту дагы жаңыланды. Учуп конуу тилкеси капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, заманбап жарык сигналдык жабдуулар орнотулду. Терминал жана жүргүнчүлөр үчүн инфраструктура жаңыланды. Ал эми Каракол аэропорту тарыхта биринчи жолу Airbus A320 магистралдык учагын кабыл алды. Бул Ысык-Көл эл аралык каттамды көбөйтүүгө жана туризмди өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүк. Жаңыланган аэропорттор, заманбап учактар, жаңы каттамдар, коопсуздукка жаңы талаптар. Кыргызстандын жарандык авиациясы жаңы мүмкүнчүлүктөргө карай багыт алды. Кыргызстан дүйнө менен аба байланышын кеңейтүүдө.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
7: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда Алтын Казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануууда. Алтын Казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
8: В Кыргызстане 21:00.
9: Курс на развитие. Программа о Кыргызстане, который меняется прямо сейчас. Какие результаты уже достигнуты? Какие крупные проекты реализуются? И что ждет страну завтра? Экономика, энергетика, инфраструктура, туризм и другие важные направления. О главном вместе с представителями государственных органов и экспертами. Курс на развитие. Узнаем, куда движется страна и какие возможности открываются сегодня. Слушайте программу каждый вторник с 14:00 до 15:00 на Беринчи радио.
10: Добрый день, в эфире Беринчи радио, программа «Курс на развитие». В студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Эльдияр Эркинбекулу. Взаимодействие граждан с государственными органами и создание своевременной, оказание своевременной помощи в решении различных вопросов – это одно из важных направлений развития страны. Взаимодействие государства и бизнеса, особенно в сфере внешней торговли, сегодня требует оперативности, прозрачности и удобных цифровых решений. Для предпринимателей, которые занимаются экспортом или импортом, оформление груза связано с целым рядом документов, разрешений и взаимодействием с различными государственными органами. Сегодня система единого окна в сфере внешней торговли, главная задача которой – это дать участнику внешнеэкономической деятельности возможность подавать необходимые заявки и сопроводительные документы в электронном формате через единую систему, не обращаясь отдельно в каждое ведомство. Полученные документы и сведения также могут передаваться в таможенные информационные системы и в электронном виде. Для предпринимателей это означает сокращение бумажной работы, времени на оформление документа и количество обращений в разные ведомства. Сегодня в программе «Курс на развитие» мы поговорим о том, как работает система единого окна, какие возможности она дает сегодня предпринимателям и помогает ли она ускорить оформление и вывоз груза, а также с какими проблемами чаще всего сталкиваются или до этого сталкивались участники внешнеэкономической деятельности и как система будет развиваться дальше. Сегодня в прямой эфир программы мы пригласили директора государственного предприятия «Центр единого окна» в сфере внешней торговли при Государственной таможенной службе Кыргызской Республики при Кабинете министров Нурхана Суюмкулова, главного инспектора Главного управления Организации таможенного контроля Государственной таможенной службы Эльнурбека Искакова. И также у нас в студии находится бизнес-аналитик госпредприятия Центра единого окна в сфере внешней торговли Санжар Бишенбеков. Добрый день, дорогие гости.
11: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение.
10: Спасибо вам большое. Сегодня мы говорим о работе единого окна, и поэтому такой самый первый вопрос, думаю, который интересует вообще многих людей. Угу. Каким образом на сегодняшний день работает единое окно при государственной таможенной службе?
11: Государственное предприятие «Центра единого окна» на сегодняшний день является государственным цифровым мостом между бизнесом и государством. Говоря простыми словами, миссия и цель государственного предприятия в обеспечении условий для участников внешнеэкономической деятельности, в обеспечении ускоренных и упрощенных условий для участников внешнеэкономической деятельности для осуществления вывоза и ввоза товара, то есть для импорта, для экспорта. Целью эмиссии является упрощение, ускорение процедур внешней торговли. Вот. Мы, в свою очередь, развиваем единую государственную национальную информационную систему, которая позволяет получать все разрешительные документы от различных ведомств и министерств и в электронном формате. Вот.
10: Хорошо, скажите, пожалуйста, с каких пор система единого окна у вас работает? И, конечно, все понимают, что такое единое окно, да, но ознакомиться и понять вообще, каким образом работает, что оно упрощает, это, скажем так, не все понимают возможности, да, этого единого окна. Расскажите, пожалуйста, с какого времени оно работает?
11: Государственное предприятие было основано в 2009 году. Вот, с тех пор было сделано многое. Но за последние два года государственное предприятие ведет свою активную деятельность, переживает, скажем так. Вот. Вы правы в том, что многие слышали, что такое единое окно, но, грубо говоря, не понимает, что из себя представляет, какие возможности и так далее. Сейчас мы на данном этапе активно работаем в плане продвижения единого окна, чтобы наши граждане знали и понимали, для чего и в каких целях было создано единое окно. Вот. В свою очередь, хотелось бы сказать, что... Как я ранее сказал, что мы ускоряем, упрощаем процедуры внешней торговли. Каким образом мы это делаем? Все это мы делаем через цифровизацию, посредством цифровизации. Государственное предприятие является полностью IT-организацией. Вот. Основные сотрудники, большинство штата являются айтишники. Вот.
10: Скажите, пожалуйста, что было улучшено за последние годы? Вот мы знаем, что в настоящее время президент уделяет большое внимание цифровизации, да, и говорит о том, что услуги предпринимателям, населению, всем, кто в них нуждается, должны оказываться достаточно быстро. И мы видим, что сейчас цифровизация перешла на такой новый, более высокий уровень. Вот что вы заметили за последние годы, что удалось реформировать и улучшить в работе вообще самого единого окна?
11: Ну, как говорится, в ногу со временем. Вы совершенно правы. Сейчас активное внимание уделяется именно цифровизации, не только в рамках единого окна, а в рамках республиканского масштаба. За последнее время, ну, вообще, основной проблемой, с которым сталкивается единое окно, это бумажная рутина. То есть мы привыкли к тому, что в государственных учреждениях, в государственных ведомствах всегда есть очереди, вся работа осуществляется в бумажном виде, то есть предпринимателям, бизнесменам необходимо бегать в разные министерства, ведомства, получать печати, получать какие-то разрешения, оплачивать услуги, что является нехорошо. Вот. В рамках как раз-таки решения этой проблемы в мае месяце этого года кабинетом министра было спущено поручение, если в детали спуститься, было поручено внедрить сервис AI Trade KG на основе искусственного интеллекта, который помогает государственным органам, ведомствам, участнику внешнеэкономической деятельности сократить время получения разрешительных документов. Каким образом? Сервис, который мы разработали и внедрили на основе кода ТНВ товара, технического описания и на основе исторических данных, помогает, подсказывает, можно сказать, принимать решения, какие министерства и ведомства необходимо обратиться и получить, какие документы необходимо получить. Вот. Эта задача была реализовано в рамках 100-дневного акселератора, как я вот уже говорил, спущено кабинетом министров.
10: Да, скажите, вот этот самый и помощник, да, скажем так, где его можно найти, на каком сайте, и ему, получается, можно задавать вопросы, касающиеся вывоза товара, и он на них ответит, правильно? Такие самые простые, понятные вопросы.
11: Чуть-чуть неправильно, поясню. И сервис, который мы разработали, это не чат-бот. Это две разные вещи. Чат-бот занимается как раз-таки консультацией. Грубо говоря, это вот фронтовое лицо, которое распределяет вопросы и обращения граждан. И сервис, который мы разработали, он помогает непосредственно в распределении заявок. Куда, к
10: вот
11: кому.
10: В этой самой системе,
11: да,
10: получается.
11: Да. Система называется SWIS, Single Window Informational System, ICO на русском будет. Это наша основная информационная система, которая работает как государственные органы сертификации, частные органы сертификации, лаборатории, все министерства и ведомства работают в этой системе в основной. В нашей системе выдается более 75 разрешительных документов, более 15 государственных ведомств. Вот, в принципе, вот. Ну, это не единственная, не одна система, их у нас несколько. 24 августа текущего года мы внедрили систему по выдаче сертификатов соответствия, декларации соответствия, называемая cert.trade.kg. На данный момент с 24 августа по текущий день было выдано более 120 сертификатов соответствия и приблизительно около 1000 деклараций соответствия.
10: Вот. Да, давайте чуть попозже мы еще узнаем более детальные, скажем так, может, на примере характеристики, да, которым отвечают вот эти вот самые сайты, которые вы назвали. Вот у меня такой следующий вопрос. Единое окно, эта система, вообще какие проблемы предпринимателей она помогает решать и насколько этот процесс вообще сам ускоряется? Например, давайте еще поговорим, это тоже на примере, вот предприниматель, да, он в первый раз хочет куда-то вывести товар, он не понимает, что делать, куда идти, где искать информацию, куда что загружать, вот что ему нужно делать.
11: Для этой цели, как я уже ранее проговорил, мы сейчас активно развиваем SMM часть свою, чтобы охватить больше людей. Для этого у нас предусмотрен QR-код, который висит в центре обслуживания предпринимателей. У нас есть ЦОП, называемый Центр обслуживания предпринимателей, где работают наши операторы. Операторы помогают участникам внешнеэкономической деятельности подавать заявки. То есть непосредственно в ЦОП бизнесмен-предприниматель может приехать с пакетами документов и подать заявки через наших операторов. Помимо этого, у нас предусмотрена подача самостоятельная, то есть они могут через личный кабинет сами подать, если осведомлены, каким образом, порядок имеется в виду. Далее у нас нами была разработана система ConnectQKG, то есть это сервис для удаленного предпринимателя. Предпринимателю нет необходимости посещать на местах ЦОП и так далее, чтобы подать заявки. Это можно сделать удаленно. То есть с одной стороны сидит наш оператор, помогает, консультирует, а с другой стороны предприниматель.
10: Вот. Скажите, сейчас многие ли пользуются уже этими услугами и приходят к вам, чтобы вот, воспользоваться ими?
11: Да, совершенно верно. С каждым днем, с каждым месяцем все больше и больше участников внешнеэкономической деятельности узнают о нас, вовлекаются и пользуются нашими услугами. Как я уже ранее проговорил, вот вы вопрос задали, с какими трудностями сталкиваются бизнесмены, наши предприниматели. Это элементарное, ну, в первую очередь, это незнание. Да, неосведомленность о том, что существует центр единого окна, государственное предприятие, которому можно, ну, полностью доверять. В рамках этого, как я проговорил, у нас QR-коды есть, существуют. Сейчас планируем эти QR-коды повесить в местах таможенного оформления. Для чего? Для того, чтобы это единый QR, который позволяет бизнесмену, предпринимателю узнать вообще, что такое единое окно, какие виды есть подачи документов, какие способы есть подачи документов. И, в общем, там перечислены и предусмотрены все способы подачи заявок на получение разрешенных документов. Ну и информативная часть тоже, конечно, присутствует, где расписано, что такое единое окно, для чего это, и какие меры нужно предпринять, чтобы ввести и вывести товар в Кыргызскую Республику.
10: Хорошо, такой вопрос следующий. Госпредприятие «Единое окно», оно расположено в здании таможенной службы? Или это отдельное здание, куда нужно будет идти предпринимателям? Потому что, например, многим все равно удобнее дойти и узнать там всю какую-то информацию.
11: Наше здание не находится в самой здании государственной таможенной службы. Оно находится ниже, чуть-чуть рядом. Адрес Саманчина, 6. Но, к сожалению, сейчас у нас там активные ремонтные работы ведутся. Там пыльно, грязно. В основном предприниматели, бизнесмены обращаются именно в ЦОП на Дебекчолу, правда. Вот. Там сидят наши операторы, осуществляют деятельность свою и помогают, консультируют и, в общем, вот.
10: Хорошо, а вот вообще вот эта сама система единого окна, скажите, на сегодняшний день сколько государственных органов и ведомств объединены на вашей платформе и как эта работа координируется?
11: Наша информационная система объединяет ключевые ведомства и министерства. В первую очередь это Государственная таможенная служба, Министерство экономики, Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства. Также службы фитосанитарного и ветеринарного контроля. Координация происходит за счет единых стандартов. Предприниматель, как я ранее проговорил, подает заявку один раз. И наша система AI Trade KG распределяет, в какие ведомства, министерства необходимо подавать, за какими разрешительными документами, в зависимости от товара, от вида товара.
10: Да, смотрите, получается, что каждому предпринимателю нужен свой личный кабинет, да? Для того, чтобы воспользоваться услугами.
11: Это, ну, я бы не сказал, что необходим. Это по желанию. По желанию участника. Если он хочет осуществлять это сам, то это делается через личный кабинет. Если ему проще через наших операторов, то это делается через центр обслуживания предпринимателей.
10: Хорошо. А вот тоже такой следующий вопрос. Вы до этого говорили про вот эту систему Swiss to Trade, да, это, видимо, KG. Расскажите, вот как она сегодня работает и что нужно делать на этом портале? Вот как получается, он был выстроен, да, может быть, насколько он удобен для предпринимателей. Наверное, вы вносите свои тоже какие-то правки, да, со временем. Что из себя представляет этот портал?
11: Как я ранее проговорил, это наша основная система ICO. Вообще, хотелось бы начать с чего? С этапов разработки и внедрения.
10: Давайте.
11: Если поделить на этапы, первый этап – это аналитика. То есть выявление, изучение бизнес-процессов, выявление недостатков, которые необходимо оптимизировать, улучшить, автоматизировать через цифровизацию. Второе – это создание технического задания, согласование. То есть для чего нужно согласование? Так как мы работаем между государством и бизнесом, нам необходимо учесть все требования участников, которые непосредственно работают в нашей системе. Для чего это делается? Для того, чтобы максимально минимизировать риски, максимально разработать систему, которая будет приемлема для всех участников. Далее идет непосредственно разработка сама. После разработки идет пилотное внедрение. В рамках пилота идет тестирование и доработки. А далее уже введение в промышленную эксплуатацию. Дальше, наверное, мой коллега более подробно расскажет об этой системе.
12: Более подробно давайте объясним на конкретном примере, давайте. Как предприниматель, допустим, условно хочет завести импорт, осуществить импорт-экспорт товара, каковы его первые шаги. Тут все просто. Предприниматель заходит на наш портал swiss2trade.kg, проходит авторизацию в личном кабинете, далее он выбирает необходимую процедуру и разрешительный документ. Заполняет электронную форму заявки и прикрепляет сканы документов. К этому времени заявка автоматически поступает в уполномоченные органы, а предприниматель, в свою очередь, в реальном времени следит за статусом обработки. В конечном итоге готовый электронный документ появляется прямо у него в личном кабинете. Кроме этого, хотелось бы дополнить, что помимо личного кабинета у нас есть, как ранее директор сообщил, центры обслуживания предпринимателей. Там непосредственно операторы помогают при заполнении заявок предпринимателями. И сервис ConnectQ, то есть тоже, в принципе, создает все удобства для участников внешнеэкономической деятельности.
10: Да, давайте подробнее все-таки остановимся на этом сайте. Получается, предприниматель отправляет запрос, и дальше каким образом, нужна ли ему для этого облачная подпись, какие документы, какие запросы он должен отправить, вот в электронном формате, да, это все можно сделать. Что конкретно должен сделать предприниматель, если он хочет пойти не в центр обслуживания, а сам?
12: Ну, как ранее проговорил, после подачи заявок он должен в обязательном порядке копии, скан всех необходимых документов прикрепить. То есть они служат основанием для заключения, для выдачи разрешительных документов. Вот. Насколько мне известно, ЕЦП требует. То есть при подаче у нас есть сервисы, которые, ну, в случае возникновения тех или иных вопросов, наши операторы всегда, то есть на связи, содействуют в решении тех или иных вопросов.
10: Смотрите, получается, когда заполняешь вот этот документ, эту заявку, там получается есть список документов, и если одного из документов нет, то заявка не проходит, да? То есть этот процесс там автоматизирован тоже, либо, скорее всего, да.
12: Данная процедура полностью автоматизирована при отсутствии тех или иных требуемых документов. Рассмотрение заявки будет отклонено в таком порядке. Вот.
10: Хорошо.
12: То есть при подаче, при оформлении заявки на получение разрешительных документов сначала предварительно нашими операторами тоже осуществляется полный контроль на соответствие документов, на полноту и так далее. То есть оказываются также такие консультационные услуги.
10: Скажите, в течение скольких дней, может быть, одного дня или скольких-то часов вот эти операции выполняются? Как долго обычно должен ждать предприниматель? Может быть, это зависит от сферы, да, скажем так, деятельности, да, в которой он документы свои вот эти подал?
11: Как я ранее проговорил, сейчас мы делаем акцент на искусственный интеллект. У нас целая команда искусственного интеллекта в составе 12 человек. Как раз-таки, чтобы ускорить и чтобы предприниматель не ожидал долгое время подачи, Нами был разработан еще один сервис, называемый OCR. Для чего предназначен этот сервис? Когда предприниматель приносит перечень документов, ну, скажем, условно, инвойс, оператор сканирует этот документ, загружает в систему OCR, который превращает документ в бумажном виде, в цифровые данные. То есть нет необходимости заполнять это все вручную. Искусственный интеллект распознает текст и забивает в нужные поля в системе. Mm-hmm. То есть это непосредственно ускорение времени, да, выдачи, подачи заявки. Вот. На данном этапе у нас еще мы в процессе доработок. То есть это не так, что за один раз сделать и все. Наша команда сейчас работает над оптимизацией этого процесса, этой системы сервиса. Ну, грубо говоря, с каждым днем, с каждой неделей этот сервис работает все лучше и лучше. Вот.
10: Скажите, а вообще работа самих сотрудников единого окна, она тоже получается упрощена, да, при заполнении, при помощи заполнения заявок предпринимателям? Вот им тоже легче работать? Или все же им нужно каждый раз указывать необходимые поля? Это все-таки тоже время занимает?
11: Совершенно верно. Мы не только упрощаем, ускоряем работу подачи заявки предпринимателей, также и наших операторов. Как я ранее проговорил, нет бумажной рутины, нет, минимизируем человеческие это, ресурсы работы. То есть нет необходимости забивать все это. Но мы должны понимать, что искусственный интеллект имеет рекомендательный характер. То есть стопроцентную гарантию никто не даст, что вот так должно быть. Поэтому операторы все равно перепроверяют информацию, да.
10: Вот. Хорошо. Скажите, вот, например, когда если предпринимателю приходит ответ, что его заявка не принята, да, или там есть какие-то проблемы, может быть, ему, получается, этот ответ тоже приходит с пояснением того, что сделано неправильно, да? Или как?
11: Совершенно верно. Ведомства, министерства, которые работают непосредственно в нашей системе, как мой коллега проговорил, предприниматель может следить за статусом. То есть в случае, если статус отклонен, там есть поле замечания, примечания, где непосредственно руководитель, который принимал решение в отклонении или одобрении данной заявки, ну, пишет пояснение, по какой причине и так далее, и так далее.
10: То есть, получается, после того, как заявка, получается, опять они хотят, уже подготовили все нужные документы и опять хотят внести в систему, получается, опять будет тот же самый процесс пойдет, правильно?
11: Да, да, да.
10: Только
11: да.
10: Нужно останется проверить одному ведомству, у которого была ошибка, да?
11: Совершенно
10: верно. Которое обнаружило ошибку. Да. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот по каким-то причинам, какие ошибки чаще всего предприниматели сами допускают и насколько искусственный интеллект эти ошибки тоже помогает найти?
11: Вот как я ранее проговорил, искусственный

0: вообще не было необходимости подавать. Это вот основные проблемы на текущий момент.
1: А как ему понять, в правильный или в неправильный орган он подал, или это получается от незнания самого предпринимателя, какой именно документ ему нужен, да?
0: Да, совершенно верно. Это, во-первых, из-за незнания, во-вторых, искусственный интеллект мы внедрили, который помогает. А понимает он туда или не туда подал после ответа, как получает заявку. То есть, допустим, человеку необходимо подать заявку в Министерство экономики там, и Министерство сельского хозяйства, а он подает Министерство обороны. То есть Министерство обороны дает, в свою очередь, разъяснение, что вам нет необходимости получать какой-то разрешительный документ для ввоза товара и так далее.
1: Получается, министерство, те все равно должны дать ответ, что это не к нам относится. Да,
0: да, именно это послужило разработкой и внедрением сервиса на основе искусственного интеллекта.
1: Это, да, мне кажется, очень удобно. Вот такой вопрос.
0: Я извиняюсь, я еще добавлю вот насчет AI Trade KG. Я ранее проговорил, по каким критериям определяют. Это код TNV, ну, где ошибиться невозможно практически. Есть два списка, НКС, национальный контрольный список, и единый перечень. Искусственный интеллект на основе кода TNV проверяет в обеих перечнях и дает свою рекомендацию. По единому перечню или по национальному контрольному списку, по данному коду TNV, необходимо обратиться в такие-то, в такие-то, в такие-то органы для получения различных документов. Это первый критерий. Второй критерий – это техническое описание самого товара. То есть, допустим, возьмем, к примеру, бинокль. Бинокль же может быть военного назначения, может быть обычный, да, бинокль. Поэтому искусственный интеллект не только полагается на код TNV, также на техническое описание товара и на основе исторических данных. Что это означает? Искусственный интеллект на основе кода TNV изучает, какие решения были ранее приняты по этому товару. То есть, какие министерства обращаются чаще всего по данному коду TNV. Вот. Это три главных критерия, по которым определяют, куда и в какие органы обращаться для получения различных документов.
1: Если, например, предприниматель все идеально все оформил, все, что нужно, то сколько ему времени примерно приходится все-таки ждать этого ответа, что все документы приняты и все было сделано правильно? Ну, вот в среднем сколько ждать?
0: Ну, это в зависимости, какой разрешительный документ. Это все зависит от этого, во-первых. Во-вторых, это зависит от самих министерств, ведомств. Потому что, как правило, решение за ними. Решение принимают они сами.
1: Хорошо.
0: В целом, выдача разрешительных документов, ну, по нашему мнению, должно составлять не более 3 дней. Не более.
1: Ну, в общем, грубо говоря, не неделю,
0: да?
1: Меньше.
0: Да, да, да.
1: Все хорошо. У меня тоже такой достаточно общий вопрос. Например, не все, в каком вообще количестве, я думаю, что у предпринимателей все равно бывают ошибки, в каком количестве товара, если предприниматель хочет вывести, может быть, ну, давайте тоже на каком-то примере рассмотрим, или в общем, это нужно рассчитывать как товар, для которого необходимы разрешительные документы. И вот, наверное, бывали такие интересные случаи, когда какой-то товар хотели получить документы, но на самом деле это к вам не относится, его можно провозить, ну, грубо говоря, просто как в личных целях, да?
2: Нет, но можно начать с того, что любой товар, который перемещается на территорию Кыргызской Республики или с территории Кыргызской Республики, то он идет с соблюдением запретов и ограничений. Данные запреты и ограничения, они указаны в решениях ЕК и в национальном законодательстве. Он может их проверить по также коду наименования товаров и сопоставить, какой товар у него подпадает под запреты. Вот для этого и нужно единое окно, чтобы выдавало разрешительные документы на эти товары. В случае, если он подпадает, он обращается в единое окно и берет эти документы. Ну, заявку и получение документов разрешительных. Но чтобы товары прям... По идее, они заранее уже знают, какие им нужны документы, участник в это, он не идет

0: просто вот без знаний каких-то, да, он уже заранее выясняет, какие документы ему нужны. Он идет консультируется, он идет в единое окно консультируется, он идет, приходит в таможню, он тоже там берет консультацию, какие документы нужны, как мне провести этот товар и что ему делать. Для этого вот мы и есть, в принципе, что он как бы не мог просто проехать.
1: Хорошо, вот что делать тем предпринимателям и вообще с тем товаром, да, на котором, может быть, были оформлены не все разрешительные документы? Наверное, бывают такие случаи, да, когда часто пытаются вывезти, но оказывается, что вывозить такой товар нельзя или привозить наоборот. Вот вообще предприниматели часто ли совершают вот такие ошибки, которые потом, за которые нужно нести ответственность?
0: Ну, довольно нечасто, но есть такие случаи, 2 из 10, наверное, случаев, где они... У нас предусмотрена таможенная операция, где до получения документов участник внешнеэкономической деятельности может поместить на временное хранение товары. Либо, если это не лицензия, то мы можем выпустить под условный выпуск этот товар с причитающимися платежами, и по истечению 45 дней он должен этот документ разрешительный нам предоставить.
1: Хорошо. И тоже такой общий вопрос: цифровизация, создание вообще единого окна и улучшение условий для предпринимателей, это позволяет, вот, чтобы этот процесс шел достаточно быстро и исключить коррупционные риски сами, да? Скажите, вот насколько улучшилась ситуация в этом плане, насколько сейчас вы, может быть, тоже получаете положительные отзывы от самих предпринимателей, что стало гораздо легче, удобнее и понятнее, что делать и как работать с этими системами?
2: Как я вот ранее сказал, про этапы разработки, аналитика является самой важной для выявления потребностей, недостатков и так далее, и так далее. На сегодняшний день мы за последние 2-3 месяца, наверное, осуществили 2-3 совещания с предпринимателями для того, чтобы поддерживать связь и грубо говоря, сверять часы, так как наш продукт, который мы разрабатываем, внедряем, непосредственно целевым пользователем является вот предприниматели, да, и мы делали несколько совещаний, в ходе которого предприниматели заявили о том, что единое окно действительно необходимо, и какие возможности у нас есть, да, ну, грубо говоря, подсказывали нам, в каком направлении можно двигаться, потому что непосредственным пользователем являются вот предприниматели и бизнесмены.
1: Я до этого говорила, что мы к этому вопросу вернемся. Вот вы сказали, что в августе был запущен вот этот портал CERT Trade KG, и он, получается, упростил выдачу сертификатов и деклараций соответствия. Давайте немножечко поподробнее поговорим об этом. Все-таки каким образом это упростилось и что удобного тоже есть на этом самом портале? Вот вы сказали, что больше 100 человек, да, уже воспользовались?
3: Позвольте, да, по этому поводу сообщить, что в рамках вот модернизации ИСЕО нашей системы были проделаны работы по обновлению портала CERT Trade KG. Данный портал создан для автоматизации процессов оформления сертификатов соответствия и регистрации декларации о соответствии требованиям тех регламентов. Это существенно упростило и ускорило подтверждение безопасности ввозимой и производимой продукции, также в том числе и в Кыргызстане. Кроме того, также была запущена в августе этого года электронная система для оформления двух типов документов, одобрение типа транспортного средства, сокращенно это ОТТС, и одобрение типа шасси, ОТШ. Эти документы тоже подтверждают соответствие определенного типа транспортного средства и шасси требованиям безопасности. Речь идет как о ввозимой технике, так и той, которую производят или собирают в Кыргызстане. То есть теперь специалисты могут в одной системе подготовить документы, согласовать, подписать электронной подписью и внести в реестр. Это существенно сокращает ручную работу и делает процедуру оформления более прозрачной и удобной для участников внешней экономической деятельности.
1: Mm-hmm. Вот. Uh-huh. Вот эти, получается, оно тоже помогло сократить время, да? Или что было именно конкретно улучшено? Вот именно вот эти вот, получается, сертификаты, они требовали того, что, может быть, они наиболее распространенные, да? Или чего они требовали? Почему была выбрана именно вот автоматизация именно вот этих самых сервисов, да?
3: По автоматизации данных сервисов они в первую очередь проходят во исполнение также обязательств в рамках ЕАЭС.
1: Uh-huh.
3: И также для создания определенных таких условий также включая дебюрократизацию и вообще политику в целом цифровизации документов, то есть
1: угу.
3: мы, руководствуясь всеми политикой вообще цифровизации, когда идет речь о цифровизации вообще всех госуслуг в том числе, да, этот план был включен в наш план деятельности за 26 год. И, как вы уже поняли, вообще ИСО мы постоянно стремимся расширить услуги. В дальнейшем тоже планируется ряд очень мероприятий, услуг, которые будут подключены к нашей системе. И одним из них вот является CertTrade и получение вот таких сертификатов соответствия.
1: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот тоже вопрос такой, проводит ли центр обучающие семинары или тренинги для учеников, участников ВЭД по работе в самой системе? Вот как понять, как эта система работает и что для этого делается? Естественно, для начала это было проведено обучение самих сотрудников, да, а дальше уже и, может быть, самих предпринимателей.
2: Совершенно верно. Когда я вот говорил про этапы,
1: mm-hmm.
2: после внедрения обязательно необходимо обучение, а также техподдержка. В рамках техподдержки как раз-таки предусмотрено обучение не только наших операторов, сотрудников, а также бизнесменов и предпринимателей. Вот, как я уже сказал, мы вот постоянно в диалоге с бизнес-сообществом. После внедрения определенной системы, новой системы, скажем так, обязательно предусмотрено обучение. Мы в наших СМИ, сайтах, системах
1: угу.
2: оповещаем о том, что будет проводиться обучение в рамках внедрения и разработки новой системы. И ну, просим всех подключиться как бы, к обучению.
1: Это обучение, оно проходит в каком формате?
2: Семинар и так далее.
1: Ага, то есть это
2: да,
1: очно?
2: Это непосредственно, да, офлайн формат, и угу. демонстрация самой системы, ответ-вопрос и так далее, и так далее.
1: Угу. Хорошо, а сколько было таких семинаров проведено и, наверное, много, да, интересующихся это из среди тех экспортеров и импортеров, которые, может быть, большие грузы, да, завозят и вывозят.
2: Ну, за последние месяцы было два обучения. Это угу. вот непосредственно CertTrade и ОТТС ОТШ.
1: Угу. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот как работает служба поддержки сама, получается, если возникли трудности при подаче электронной заявки? Вот вы сказали, что в ЦОП, получается, оказывается помощь. Но есть ли, может быть, какой-то что-то вроде колл-центра,
2: совершенно,
1: да,
2: верно,
1: или
2: да.
1: еще информации?
2: Для этого у нас предусмотрено рабочий чат WhatsApp, угу. также единый номер с государственной таможенной службой 1240. Недавно мы разработали еще одну систему, называемую CRM-система, угу. для учета, для ведения учета обращений. То есть любое обращение будет фиксироваться, вне зависимости по каким каналам связи поступило. И также для улучшения непосредственно нашей работы ведется аналитика. То есть как это делается? Поступило обращение, по какому вопросу, по какой тематике, был ли ответ на этот вопрос, если был, то какой, и обязательно отзыв. Обратный фидбэк.
1: Угу. Хорошо, а если получается, что наоборот, проблема достаточно долгое время, вопрос предпринимателя не решался, вот в этом случае вы проводите, может быть, какую-то работу время от времени с другими госорганами, чтобы понять, как, может быть, улучшить систему этого единого окна, и, или для того, чтобы, может быть, все обращения были все-таки рассмотрены, может быть, иногда не в такие долгие сроки, да, потому что все равно кто-то может затягивать вопрос для того, чтобы все уточнить.
2: Да, совершенно верно. Обычно мы такие вопросы, ну, решаем в рабочем порядке, mm-hmm. чтобы, дабы ускорить, да. Обычный предприниматель, бизнесмен не виноват абсолютно ни в чем, в том, что могло бы его задерживать, его ввоз или вывоз товара. Поэтому мы тесно работаем с министерствами и ведомствами, призываем всех, включая и нас, чтобы работали для государства. Хотелось бы добавить еще то, что мы как государственное предприятие держим вектор в сторону государственной политики, вообще в целом цифровизации государственной. Ну тут, грубо говоря, прямая связь, насколько быстро и насколько много товара будет завезено в Кыргызстан, столько и денег поступит в бюджет государства. Тут прямая связь, как бы.
1: Угу, хорошо. До этого я у вас спрашивала про чат-бот, да? Чат-бот у вас, скорее всего, тоже работает.
2: На данный момент он не работает. Угу. На данный момент он в процессе разработки. Надеемся, что до конца года мы тоже внедрим это. Чат-бот мы делаем совместно с коллегами государственной таможенной службы, чтобы это не был просто чат-бот, который отвечает на вопросы и обращения единого окна, а в рамках таможенного эко-мира, скажем так.
1: Угу. Хорошо, получается, теперь у меня еще есть вопрос по поводу планов на будущее. Вот вы сказали, что чат-бот, вы сейчас над ним как раз работаете. Какие еще планы у вас есть? Вот буквально до конца года осталось 3 месяца, да? Что интересного, на чем вы еще сейчас работаете, чтобы упростить жизнь предпринимателям? Вот вы автоматизация от ТТС и от ЭШЭ. Вы уже сделали. Угу. Теперь на очереди что еще?
2: Сейчас в процессе разработки платежный шлюз, мы это так называем, дабы исключить бумажную рутину, бюрократизацию и так далее, чтобы бизнесмену не приходилось бегать по разным ведомствам, министерствам, банкам. Мы сейчас разрабатываем платежный шлюз. Что это подразумевает под собой? Это единая квитанция, единый платеж для бизнесмена. То есть вы приходите к нам, вам нет необходимости бегать по банкам и оплачивать разные платежи в разных банках и разными квитанциями. Это будет единая квитанция, единый платеж, с возможностью расщепления денежных средств по ведомствам, министерствам и органам, которые задействованы. Также, если говорить о международных планах, мы активно работаем над взаимодействием с нашими соседями, с братскими государствами Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Китай тоже, по части обменами данных. В этом году мы неоднократно ездили в командировки, где как раз-таки прорабатывали этот вопрос касательно, ну, если в детали спуститься, обменами сертификата происхождения. Обмен и взаимное признание. То есть, грубо говоря, говоря простыми словами, это будет сертификат происхождения, на котором будет QR-код, по которому можно будет определить и узнать подлинность и валидность данных.
1: Это очень, да, интересная и необходимая вещь. Вот со странами ЕАЭС, вот это те страны, с которыми чаще всего, вот, получается, внешний торговый оборот производится, в рамках ЕАЭС тоже какая работа проводится в рамках сотрудничества? Вот я до этого говорила о том, что передаются ли вот эта вот информация также в онлайн формате на границу других государств, да, чтобы они посмотрели, увидели, что все в порядке, и, может быть, быстрее или в таком хорошем темпе, да, тоже пропустили тот или иной товар, вот при вывозе, например.
2: Ну, если касательно самого госпредприятия, то в рамках нашей деятельности мы, в свою очередь, стараемся и призываем также всех, чтобы, вот как вы правильно подметили, обмен данными является очень важным, потому что большинство времени, которое тратится на прохождение, на вывоз, ввоз товара, это тратится на пунктах пропуска, то есть на границах. Поэтому, ну, я буду говорить за госпредприятие, в рамках нашей деятельности вот мы стараемся упростить и ускорить процесс выдачи различных документов. Если касательно стран ЕС, то да, мы, у нас очень частые совещания, дискуссии по этому поводу. Часто проводим видеоконференц-совещания. Вот.
1: Сейчас со странами, с Китаем тоже, да, выстраиваются довольно хорошие отношения, и большое количество товаров возится именно из Китая. Вот по укреплению сотрудничества с Китайской Народной Республикой тоже, что вы можете сказать?
0: Ну, у нас есть рабочие группы с Китайской Народной Республикой, где мы взаимодействуем не только по вопросам таможни, но и в сфере вот единого окна. На данном этапе у нас сейчас идет проработка этого вопроса. Ну, уже в планах у нас уже есть то, что мы уже с ними будем взаимодействовать в рамках единого окна.
1: Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот каким образом единое окно помогает работе вообще самой таможенной службе для того, чтобы все процессы проходили быстрее? Потому что получается, что это тоже как одна из сложных, да, скажем так, сложных процессов, да, проводят именно единое окно.
0: Ну, в целом у нас единое окно играет ключевую роль, так как это разрешительные документы. Почти каждый товар, он идет в соблюдение вот запретов и ограничений, как и раньше говорил уже. Для этого, чтобы ускорить вот процесс самого таможенного оформления товаров, необходимо было задействовать вот цифровизацию и вот электронные документы посредством выдачи вот единого окна.
1: Хорошо, и тоже такой обобщающий вопрос. Вот что бы вы посоветовали нашим предпринимателям и участникам внешней торговли, что нужно учитывать и какие, может быть, как подготовиться к тому, чтобы прежде чем вывозить какой-то товар, что нужно, может быть, подготовить все документы, да, свериться с тем, что тебе нужно, чтобы у тебя было в наличии, прежде чем загружать это все в систему. Вот что вы можете посоветовать?
2: Во-первых, хотелось бы посоветовать, чтобы прежде чем возить или вывозить товар, необходимо изучить законы, да, законодательство, каким образом необходимо, какой товар вообще можно вывозить, какой нельзя, какие меры необходимо заранее предпринять, да. Вот коллеги из Государственной таможенной службы подтвердят, что было внедрено предварительное информирование, где отображаются данные, основные данные про товар ввозимый. Без предварительного информирования, которое должно заблаговременно подаваться, если не ошибаюсь,
3: за два часа,
2: да, товар возить нельзя. То есть инспекторы Государственной таможенной службы должны заранее, заблаговременно знать, какой товар и что возит. Это является еще одним ключевым фактором того, что предпринимателям, бизнесменам, участнику внешнеэкономической деятельности необходимо следить за актуальной информацией, за обновлениями и заранее, заблаговременно предпринять меры для того, чтобы своевременно и беспрепятственно пройти, ввозить и вывозить товар.
1: А бывает такое, что предприниматели сами плохо подготовили документы, и когда сроки поджимают, они вот обвиняют вас в том, что, может быть, товар должен быть уже ввезен, да, например, скоропортящийся или другой товар, но на самом деле из-за того, что они сами плохо подготовили документы, вот такая задержка произошла.
2: Совершенно верно. И такие случаи имеют место быть. Это, опять же, связано с тем, что они не осведомлены, они не знают, какие документы, порядок подачи, перечень и так далее. Ну, да, бывают такие случаи, что поделать.
1: Угу, хорошо. Может, что-то хотите
3: добавить? Хочется, да, дополнить слова директора тем, что вот, собственно, для таких целей, для упрощения вообще торговли при осуществлении импорта и экспорта существует единое окно в лице вот госпредприятия при ГТС. Выступая национальным вот оператором, мы всячески пытаемся упростить, помочь, посодействовать бизнесменам, предпринимателям, чтобы легче проходили их грузы, товары и так далее. Поэтому всю актуальную информацию, последние изменения в законодательстве и так далее, также могут получать у нас в центре обслуживания предпринимателей. И мы, в свою очередь, совершенствуем систему.
1: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Я напомню, что сегодня в программе «Курс на развитие» приняли участие директор государственного предприятия «Центр единого окна» в сфере внешней торговли при Государственной таможенной службе при Кабинете министров Кыргызской Республики Нурхан Суимкулов, главный инспектор Главного управления организации таможенного контроля ГТС Эльнурбек Искаков и бизнес-аналитик госпредприятия «Центр единого окна» в сфере внешней торговли Санжар Бейшенбеков. В студии работала Айдай Незарпулова. Встретимся в эфире через неделю.
4: Кыргызстан сегодня меняется буквально на глазах. И дороги – одна из главных основ этого развития. За последние годы дорожное строительство вышло на новый масштаб. Если раньше речь шла о сотнях километров, то сегодня ежегодно строится и обновляются уже тысячи километров дорог. Только за прошлый год по стране построено и отремонтировано более 1500 километров дорог. В этом году работа продолжается. Уже обновлено около 1370 километров, а за 5 лет темпы дорожного строительства выросли почти в 9 раз, со 175 до 1545 километров в год. обновляются важные направления: Бишкек-Ош, Бишкек-Кант, Нарын-Баетов, Каракол-Энельчек. Строятся и реконструируются мосты, тоннели и объездные дороги. Развивается и железнодорожная сеть. 63 километра новой железной дороги Балыкчы-Кочкор уже соединяют Иссык-Кульскую и Нарынскую области. Следующий масштабный шаг – железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Она откроет новые возможности для перевозки грузов, торговли и транзита. Кыргызстан станет частью нового международного транспортного маршрута. Но каждый новый километр – это не просто асфальт. Это меньше времени в пути, новые возможности для бизнеса и туризма, развитие регионов и более тесная связь между городами и селами. Километр за километром Кыргызстан становится современнее, связаннее и мобильнее. Так, шаг за шагом, создается новый Кыргызстан с современной инфраструктурой и новыми возможностями.
5: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Бишкекте саат 22.
6: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн сүнбөкөндө бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык